0: Устраивайтесь поудобнее и приятного прослушивания.
1: На исполнение гимна Всероссийского общества слепых прошу всех встать.

Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на древней Ярославской земле. На сцене лауреат всероссийских конкурсов эстрадных исполнителей Сергей Левинсон.

0: Добрый день, уважаемые гости и участники Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал». Мы рады приветствовать вас. Этот фестиваль – настоящий парад талантов, который проводится в целях популяризации жанра эстрадной песни. Он учрежден в 2003 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых и дает удивительную возможность инвалидам по зрению совершенствовать свое исполнительское мастерство. В Ярославле фестиваль продлится с 13 по 15 сентября. В нем примут участие 44 исполнителя, представляющих 23 региональных организаций. Давайте все вместе с вами сейчас их поприветствуем. Красноярская и Мордовская. Краснодарская и Кировская. Ульяновская, Самарская и Кабардино-Балкарская. Курская, Костромская и Ярославская. Курганская и Свердловская. Пермская, Карельская и Ивановская. Чувашская и Смоленская. Московская, городская и Иркутская. Астраханская и Ростовская. Омская и Татарская. Ну а сейчас разрешите мне познакомить с нашим уважаемым жюри, которые будут оценивать этот прекрасный конкурс. Итак, Борисова Наталья Геннадьевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат областной премии имени Стомполева, преподаватель Ярославского училища культуры, руководитель народного коллектива камерного хора «Возрождение». Шлыкова Ирина Александровна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующий сектором отдела сохранения нематериального культурного наследия Государственного учреждения культуры Ярославской области, областной дом народного творчества. Слепцов Александр Николаевич, музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки. Халиуллина Дания Завитовна, секретарь жюри. Халидинов Анатолий Николаевич, председатель жюри, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивно-репетиционного комплекса Всероссийского общества слепых. Дорогие друзья, вас приветствует Троицкая Ольга Александровна, начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Департамента труда и соцподдержки населения Ярославской области.
1: Добрый день, милые, дорогие друзья. Это большая честь для нашей Ярославской области встречать здесь вас всех. 23 региона. Что это значит? Это значит талантливые люди, замечательные голоса. И все это будет на этой сцене. Желаю вам приобрести здесь новых друзей, достигнуть творческих результатов,

0: И, конечно же, вернуться домой с хорошим настроением и с подарками. Мы тоже от правительства области передаем свой подарок в жюри, и при подведении итогов он будет обязательно этот приз найдет своего хозяина. Всего вам доброго, здоровья, благополучия и, конечно же, больше позитива в этой жизни.
1: А я приглашаю на эту сцену Лафицкую Евгению Владимировну, главный специалист отдела культуры и искусств Департамента культуры Ярославской области.
2: Уважаемые гости и участники фестиваля, позвольте поприветствовать вас от лица Департамента культуры Ярославской области. Мы очень рады вас видеть. Мы хотим вам пожелать ярких выступлений на сцене Центра творческой реабилитации и пожелать вам дальнейших творческих успехов. Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену заслуженного работника социальной защиты населения Российской Федерации, председателя Ярославской области Организации Всероссийского общества слепых Осипова Александра Сергеевича.
3: Добрый день, дорогие участники Всероссийского фестиваля «Вокал». Мы, как организаторы, принимающая сторона, рады видеть вас в нашем Доме культуры, в нашем областном центре творческой реабилитации инвалидов. Я думаю, мы сделаем, наверное, все, чтобы вот этот фестиваль прошел на хорошем организационном уровне, чтобы надолго остался у вас в памяти. У вас будет время на все и отдохнуть, и посмотреть наш красивый город. Это вот воскресенье экскурсия. Так что всем вам самого доброго. И хочется, конечно, пожелать солистам. В первую очередь, сегодня приехали, ну и ансамблям. Сегодня приехало много уже опытных лауреатов всероссийских областных фестивалей, которые уже имеют опыт выступления на таких уже крупных социокультурных мероприятиях. Но хотел сказать, в первую очередь, конечно, пожелать успехов солистам, потому что волнение, побороть вот это волнение, всегда это волнительно выходить на сцену, тем более сейчас сцена для многих незнакома. Я думаю, ну, плохо тот артист, который не волнуется. Но зрителям, конечно, быть доброжелательным, тем более люди приехали совсем некоторые буквально с дороги. Ну, а немногочисленным зрителям хочу сказать, чтобы тоже принимали аплодисменты, поддерживали каждого зрителя. Так что получилось сегодня, как тут мы задумывались, пятница 13-й, год 2013-й, да? Но все говорят, мы люди не суеверные, добрый путь, ни пуха, ни пера.
1: А я приглашаю на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Анатолия Николаевича Хариддинова.
4: Добрый день, уважаемые участники, добрый день, уважаемые жюри, и, конечно, добрый день, счастливый день вам, дорогие зрители, потому что без вас нет конкурса, без вас нет настроения, без вас нет концертного зала. Так что всем, кто здесь присутствует, огромная благодарность. Сегодня уже прозвучало и 13-е, и суеверие. А я могу сказать, что мы не только не суеверны, мы еще и умеем отличать даты. А у нас сегодня 10 лет с того времени, когда мы начали проводить первый Всероссийский фестиваль эстрадного вокала. Это было в городе Москве. Потом мы проводим каждый нечетный год, вы это знаете. Потом было 3 раза в Челябинске. Это 5-й, 7-й и 9-й. В 11-м году мы выступали в Казани. И сегодня благословенный Ярославль. Город, который мы очень любим. Город, который является гордостью России, жемчужиной России. Это безусловно так. Город-история и город-культурный центр. Это родина театра, вы знаете. И здесь много-много талантливых людей. И здесь есть замечательные учреждения культуры и учебные заведения культуры. Одно слово. Здесь живут культурные люди. Поэтому нам приятно быть здесь. Мы надеемся, что мы будем достойны этого города. Я хочу сейчас передать слово Денизе Михалиуллиной, которая зачитает приветствие вице-президента ВОС, курирующего направление культуры, Лидии Павловны Абрамовой.
5: Дорогие друзья, От имени Всероссийского общества слепых приветствую участников и гостей Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС. Подобные фестивали несут идеалы добра, духовной красоты, раскрывают образцы высокохудожественного искусства, создают равные возможности для проявления таланта всех граждан нашей страны. Творческий поединок особых эстрадных самодеятельных коллективов и индивидуальных исполнителей способствует обмену опытом и сотрудничеству между участниками. Искренне поздравляю вас с праздником и верю, что сегодня и еще раз вы сможете раскрыть всей душой все и продемонстрируете, что ограничения по здоровью не могут остановить стремление добиваться творческих успехов. Желаю всем ярких выступлений, дальнейшей плодотворной работы, доброго здоровья, новых свершений и отличного настроения. Вице-президент ВОС Лидия Павловна Абрамова.
4: Ну что ж, и чтобы не быть многословными, мне осталось произнести вот те самые слова сокровенные, после которых прозвучат фанфары, и сказать, что шестой фестиваль эстрадного исполнительства по вокалу в городе Ярославле в 13-м году, да, 13 сентября в 13-м году объявляется открытым!

Ну что ж, уважаемые конкурсанты, уважаемые зрители, уважаемые еще раз жюри, давайте немножечко еще познакомимся раз с нашим сегодня условием конкурса. Итак, сегодня в номинации давайте дружно поаплодируем вокальные ансамбли. У них идет советский ретро-шлягер 30-х, 80-х годов и произведение на их выбор. Номинации «Авторское исполнительство». Песни в стиле ретро и произведение на выбор. Дальше у нас идут «Молодые голоса». Номинация. И во второй половине сегодня нашего дня номинация «Солисты женщины» и «Солисты мужчины». Всем ни пуха, ни пера. Ну а сейчас я на сцену приглашаю дуэт Тесловой Лидия и Лев. Исполняет песню «Бродячие артисты». Музыка Марка Минкова, слова Юрия Давыдова. Старый рояль.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо зрителям за поддержку во время исполнения. Вот это хорошо, что вы так сделали. Спасибо.
3: На сцену приглашается ансамбль эстрадного пения «Вдохновение», Краснодарский региональное отделение. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Бабаджаняна. Слова Рождественского. Ноктюрн.

Музыка Леонидова. Слова Фоменко. «Вниз по течению».

0: Вокальное трио «Саратовские красавицы». Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарское региональное отделение.
1: Мы красавицы самарские.
0: Песня о Самаре.
2: Самарские красавицы.
1: Да-да, мы красавицы самарские.

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Бона. Плывут туманы белые,

Продолжает наш конкурс номинации «Авторское исполнительство». На сцене Козырева Лилия. Мальчишка с силой.

0: посвящается двум моим маленьким девочкам. Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Кефалиди Елена, Краснодарское региональное отделение. Песня «Здравствуй, счастье».

0: Спасибо!
1: Дмитриенко Виталий, Ростовское региональное отделение. Приглашаем вас на сцену. А мы продолжаем. Песня «Я люблю».

0: Спасибо огромное.
1: Дмитриенко Виталий. Ростовская региональная организация.
2: Раз.
1: Песня «Музыка любви».
2: Я прошу прощения, Виталий, извини, пожалуйста. Все авторы были предупреждены, что они должны сдать тексты своих произведений в жюри. Пожалуйста, я прошу всех авторов принести свои тексты в жюри. Спасибо, Виталий уже сдал, спасибо. Все остальные, пожалуйста, тексты сдайте в жюри. Прошу прощения, Виталий, пожалуйста.

0: Вы не подумайте, сейчас не антракт, а эта песня так называется. Антракт.
1: Вот и антракт,

это просто пустяк. Мы поднимаем руками свободными наш старый флаг. Вот и антракт. Вот и антракт.

тончайшей в теплейших морях дрейфовал. Много любил, ненавидел, нашел и, конечно, терял. Ты так устал. Давай умрем, а потом воскреснем, и с новой силой, и с новой песней зайдем в манеж, чтобы сделать свой первый

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Как говорили поэты.
2: Дамы и господа, ретро-танго.

0: Спасибо.
1: Спасибо. На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня «Сын и дочь».

0: посвящается моей сестре.
1: Я хочу попросить Сумцов Евгений, Московская городская организация. Прошу, пожалуйста, подняться на сцену. Уважаемый жюри, здесь у Рифата другая песня «Шадрин, городок».

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Сунцова Евгения, Московская городская организация. Песня «Лето».

0: Спасибо.
1: Песня «Ностальгия».
2: Кто автор аранжировщик этой вещи? Кто аранжировал вещи?
0: А, я.
2: Спасибо.
0: Все мое.

0: Радио «Рансис» продолжает знакомить своих слушателей с выступлениями первого конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, прошедшего в городе Ярославле. Сегодня в эфире номинации «Молодые голоса», возраст участников от 15 до 25 лет и «Солисты-мужчины».
1: И следующая номинация «Молодые голоса». Я думаю, что последовательность, пожалуйста, наших конкурсантов, не забудьте выходить к нам на сцену. Первая Свердловская, потом Костромская, потом Самарская, потом Иркутская и потом Ивановская. Итак, я приглашаю на сцену Улитина Наталья, Свердловская региональная организация. Музыка Зацепина, слова Дербенева. Звенит январская вьюга.

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Наливаеву Елену, Костромская региональная организация. Музыка Оскара Фельдсмана. Слова Ольги Фадеевой. Верному другу.

Джуд Фридман, Алан Рич. «Бегу к тебе». Песня из кинофильма «Телохранитель» исполняется на английском языке.

0: На сцену приглашается Чернышова Екатерина, Самарская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Брянского. Как бы мне влюбиться?
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

Музыка Крылатова, слова Яковлева, «Колыбельная медведица».

А я приглашаю на сцену Дуплякову Кристину, Иркутская региональная организация. Музыка Гладкова, слова Лугового. Проснись и пой.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Барышеву Наталью, Ивановская региональная организация. Песня из репертуара Анны Герман. «Я жду весну».

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Парышевой. Вернись и останься.
0: Нет, там не другая фонограмма и другая песня, прошу прощения. Какая? Песня из репертуара «Жасмин», называется она «Ресничка».
2: А вы когда вносили замену?
0: Вчера говорили об этом.
2: Спасибо. Есть фонограмма, радисты? Давайте.

наш фестиваль. И открывает второе отделение в номинации «Солисты-мужчины» Завидов Мурат, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Тухманова, слова Сашко. «Эти глаза напротив».

Музыка Алима Апаева. Слова Султана Таганидзе. Это наш Северный Кавказ.

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Цветкова Александра. Ульяновская региональная организация. Песни из репертуара «Красные маки» «Ни о чем не жалей».

Песня Андрея Бандеры. «Ты лети, моя душа».

На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. Музыка Добрынина, слова Дербенева. Ни минуты покоя.

Ряд в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Но не 500, так 5, по крайней мере. И все на свете острова он знал, как дважды два, и быстро плавал он

луна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. За юнгой стайкою бегут ребята, им тоже хочется носить бушлаты, а юнга держится молодцевато. И на волну глядит с тоской, как старый волк морской, а

прядь волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка.

0: Он дрожит по лбу и свято верит, что где-то ждут его 500 Америк. Но не 500, так 5, по крайней мере. Ведь без мечты покоя нет в 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка.
1: Спасибо.
2: На сцену приглашается Горохов Леонид, Астраханская региональная организация. Музыка Островского, слова Ашанина. А у нас во дворе.
1: Спасибо.
0: А у нас во дворе

0: А я приглашаю на сцену Павлова Евгения, Ярославская региональная организация. Музыка Добрынина, слова Дербенева. Где же ты была?
1: Единственный представитель Ярославля.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. Песня из репертуара группы «Лейся, песня. Где же ты была?»

А до этих пор где же ты была? Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была?

0: Спасибо.
1: Приглашается на сцену Кулаков Владимир, Курская региональная организация. Музыка Минха, слова Токтиль. Пароход!

0: Я!
1: Музыка Броневицкого. Слова Яковлева. Хорошо!

0: и в глаза твои я заглянул. Хорошо! Спасибо!
1: На сцену приглашается Панченко Александр, Смоленская региональная организация. Музыка Синатры, слова Подберезкина. «Путники в ночи».

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня «Вальс Бастон».

Желтых листьев платится на стол из подаренного ветром крем-дошина.

когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Погрустив

Радио Рансис. www.rancis.org. Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Благодарю вас, профессор.
2: А из вас выйдет хороший биолог, Рори.
1: Едва ли, профессор.
2: Нет, я не ошибаюсь. Но учтите, ваше будущее в ваших руках. Ну-ка, давайте освежим наши географические познания. Так, вот карта. Давайте посмотрим. Значит, завтра рано утром вы сядете в поезд и отправитесь в Кохран. Вот. Значит, в Кохране вы пересядете в другой поезд, который доставит вас в Мусани. Это вот здесь.
1: На самом побережье.
2: Ну да, да, почти. Вот. Так. За Мусани там, на побережье, только фактории да индейские поселки. Ой, кстати, об индейцах. Вам ведь придется иметь с ними дело. Это отличные охотники, прекрасно ставят ловушки, но они непригодны ни для чего другого.
1: Сигарет, профессор?
2: Благодарю вас.
1: Неужто среди них нет смышленых людей, которые бы захотели изменить свой образ жизни?
2: Друг мой, вы думаете, это так просто? Да нет, традиции ломать – это дело сложное. А смышленые вообще-то среди них попадаются. Тут вот недавно был случай. Девушка из племени Кри.
1: Девушка?
2: Да, да. Как раз родом из поселка на побережье. Вот где вам предстоит работать. Очень толковая. К тому же прихорошенькая. Да, в местных газетах было много ее фотографий. Окончила учительский колледж в Блэквуде, сдала экзамены, получила место в деревенской школе неподалеку от Кохрана. Так вот, школьные попечители должны были соображать, что делают.
1: А что?
2: А что? Родители не пожелали, чтобы их детей обучала индианка. И я не стану упрекать их за это. Нет. Ну, ее уволили.
1: А как зовут эту индианку?
2: А вот здесь у меня где-то была газета. Кажется, я ее еще не выбросил. Сейчас. Да, вот она. Вот и фотография. Так. Кеннайна Биверскин. Вот, смотрите.
1: Разрешите?
2: Прошу.
1: Действительно, симпатичная.
2: Очень недурна. Но отдыхайте, Рори. Вам ведь завтра рано вставать.
3: Вы слушаете радиопостановку «Кеннайна» по роману канадского писателя Фреда Боцворда «Чужак с острова Барра».

0: Раскачиваясь из стороны в сторону, поезд мчался по плоской болотистой равнине, которая тянулась вдоль берега и незаметно спускалась к заливу Джемса. В соседнем вагоне ехали индейцы. Они были охотники, лесорубы, которые хорошо знали окрестности, и мне захотелось побеседовать с кем-нибудь из них. Я вошел в вагон и, сделав 2-3 шага, остановился. Здесь было душно и накурено. Мужчины потягивали пиво, закусывая холодными бобами. Женщины молча смотрели в окна. Мое внимание привлекла девушка, сидевшая на первой скамье. Наши взгляды на секунду встретились, и мгновение я был в замешательстве. Она была такой же индианкой, как все, и все же совершенно иной. У нее были большие темные глаза, длинные черные ресницы. В глазах почти не чувствовалось монгольской раскосости. Вместо серого, бесформенного, заменявшего пальто вязаного балахона, как у всех других женщин в вагоне, на ней был плотно облегающий синий джемпер. Она была красива. Очень красива. Это была экзотическая, непривычная красота. И тут я понял, кто она такая. Это могла быть только она, Кинайна Биверскин, та самая учительница, которую выгнали за то, что она индианка. Мною овладело отчаянное любопытство.
1: Простите, здесь не занято?
2: Нет, свободно.
1: Я никогда не был в Мусоне. Есть там гостиницы, где можно остановиться?
2: Настоящей гостиницы нет. Ну, разве что пансион другой.
1: А есть хоть там такси?
2: В Мусоне нет никаких такси. Там вообще нет машин. Ну, кроме единственного пикапа, который подают к поезду.
1: Вы едете домой? В Кейп-Кри, не так ли?
2: Кто вы такой?
1: Я биолог. Родом с Бары, окончил Торонский университет. А теперь вот направляюсь к заливу Джемса изучать канадских гусей. Меня зовут Рори Макдональд. Ну, а вы кто?
2: Я никто. Хуже, чем никто. Я учительница, но кое-кто из ваших предпочел закрыть школу, чем оставить меня там.
1: Я знаю. И мне жаль, что так случилось.
2: Знаете?
1: Да. Да, я догадался. Вы Кинайна Биверскин.
2: А, да, это так. А теперь пресловутые особо, не правда ли?
1: Я понимаю, вам больно и горько. Но, надеюсь, вы не считаете, что ваши неприятности типичны для отношения всех белых к индейцам?
2: Они куда типичнее, чем вы, вероятно, полагаете.
1: А что вы сейчас собираетесь делать?
2: Я возвращаюсь домой.
1: Ну да, а что вы будете делать?
2: Возвращаюсь домой, в Кейп-Кри. Ну, а что буду делать, я не знаю. Ну, может быть, устрою маленькую школу, буду учить ребят. Там у нас нет государственной школы, и мало кто учился хотя бы читать по-английски.
1: Я убежден, что вы многое можете сделать для ваших людей. Помочь им изменить и улучшить свою жизнь.
2: Их жизнь нуждается в улучшениях, если вы имеете в виду питание и медицинское обслуживание. Но если вы хотите сказать, что они должны перенять ваш образ жизни, то это приведет лишь к страданиям и утратам. Это гордые люди, вы знаете. У них своя культура, свои традиции. И я не думаю, что они должны изменять их.
1: Возможно, вы правы.
2: Я сама сделала эту ошибку.
1: Скажите, мисс Биверскин, где вы выросли? Как получилось, что девочка из семьи Зверолова Кри стала учительницей?

0: Они не умели ни читать, ни писать, и я не получала писем. Через несколько лет я уже и вовсе не могла их себе представить. А когда через 6 лет вернулась, мы не узнали друг друга.
1: А родной язык быстро вспомнили?
0: Не очень скоро. Все как-то приходило постепенно. Ну, через 1/2 года я уже понимала и говорила на языке кри. Потом 4 года училась в школе-интернате для индейских детей. Это недалеко от Муссони. Все мое образование на этом бы и закончилось, если бы не миссис Рамзей.
1: А это кто?
0: О, Рамзей владеет небольшой лавочкой в нашем поселке, а я помогала им по хозяйству, ну и в лавке работала. Они давали мне читать книги из своей библиотеки. Мы как-то привязались друг к другу. Ну и когда я на отлично сдала вступительные экзамены в школу 2-й ступени, миссис Рамзей решила, что мне обязательно надо продолжать учебу. Но ведь это было не так просто. Нужны были деньги. Помню, миссис Рамзей пригласила меня с матерью к себе в дом. Ну, сначала говорили о погоде, о ловле осетра. Затем речь зашла обо мне.
2: Еще ни один индейский школьник не учился так, как ваша Кинайна. Вы знаете об этом?
3: О, миссис Рамзей.
2: Кинайна сдавала такие же письменные экзамены, как все белые дети, но лишь немногие из них, только самые умные, получили такие высокие отметки, как Кинайна.
3: Доченька Кинайна.
2: Да, но она еще многому могла бы научиться в больших школах, в городах белых людей на юге. Учение дается ей легко, и ну, было бы ужасная ошибка, если бы она сейчас прекратила занятия.
3: Что же делать, миссис Рамзей?
2: Она должна поступить в старшие классы, в полную среднюю школу, как называют это белые. Для этого ей придется жить в городе, на юге, и ходить в школу вместе с белыми детьми. Это не бесплатная школа, как тот интернат, но мы с мистером Рамзаем будем вносить эту плату. Ну, а Кинайна могла бы возмещение каждое лето помогать мне по хозяйству.
3: Вы очень добры, миссис Рамзай.
2: Она могла бы поселиться у моей сестры в Блэквуде и ходить там в школу.
3: Да, миссис Рамзай, но это нехорошо учиться на белую. Кинайна должна теперь учиться на индейскую. Женщину. Она должна научиться управлять каноэ, сушить бобровые шкуры, ловить кроликов, а то ни один индеец не возьмет ее в жены.
2: Да Кинайна может научиться этому в любое время, как только ей понадобится. Но если идти в школу, это надо делать сейчас. Может, она станет медицинской сестрой или учительницей. И правительство будет платить ей за то, что она вернется в Кейп-Кри лечить и учить свое племя.
3: Ах, миссис Рамзей.
2: Ну что за беда, если она тогда ничего не будет смыслить в ловле кроликов? Она станет важным человеком в Кейп-Кри. И вы с мужем тоже будете важными людьми, потому что вы ее родители.
3: Я так долго ждала своего часа, миссис Рамзей. Ждала, когда стану матерью. Но силы небесные отняли у меня всех моих детей. И осталась одна, Кинайна. Я думала, в этом году в школе придет конец, и дочь вернется домой. Я так радовалась. Хотела научить ее дубить лосиные шкуры, шить мокасины, коптить рыбу. Научить ее быть настоящей индейской женщиной. Женщиной мускэковак. Но я знаю, что для ребенка хорошо ходить в школу. Поэтому я отпускаю ее. Пусть работает здесь, у вас. Можете послать ее в свою школу.
2: Вы правильно решили.
3: Теперь вы станете матерью Кинайны Биверскин. Ей так будет лучше.
0: Я никогда не забуду как мать

0: Медленно поднялась из-за стола. В глазах ее были слезы. Тяжело ступая, она вышла за дверь к калитке и быстро пошла вниз по откосу и ни разу не обернулась. Бедная мама. Если бы она тогда знала, что мне придется пережить, она бы ни за что меня не отпустила.
1: Вы имеете в виду материальные трудности?
0: Нет, мистер Макдональд. Я говорю о расовых трудностях. Их я испытал уже в первый день своего приезда в Блэквуд. Сестра миссис Рамзей не пожелала, чтобы в ее доме жила индианка. Мне пришлось поселиться в маленьком пансионе неподалеку от школы. Моя соседка по комнате, когда узнала, что я индианка, тотчас переселилась в другую комнату. В школе в первый день никто не захотел сидеть со мной за одной партой. Я только и слышала: это грязная индианка. С трудом досидев до конца уроков, я в слезах добежала до своей комнаты и бросилась на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Так и застала меня миссис Рамзей, которая пришла проститься со мной. В тот день она возвращалась в Кейп-Кри.
2: Кинайна, Кинайна, девочка моя, что случилось?
3: Все меня ненавидят, потому что я индианка. Я поеду домой, в Кейп-Кри.
2: Успокойся, детка, успокойся. Это моя вина. Я знала, что так будет, но не знала, как сказать тебе об этом. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты была готова, но мне было неловко, стыдно, я смолчала. Я предоставила тебя самой сделать это открытие. Это было нехорошо с моей стороны. Прости.
3: Почему? Почему они все такие злые?
2: Многие из белых думают, что они от природы выше и умнее, чем люди других рас. Но только глупый, необразованный, неспособный мыслить, считает, что это действительно так. Они проповедуют, что есть высшие и низшие расы, чтобы скрыть от самих себя свою собственную неполноценность. Образованные люди так не считают. Ты слушаешь меня?
3: Да.
2: Расовая нетерпимость и дискриминация, к сожалению, еще долго будут существовать. Ты должна привыкнуть к этому. Она гнездится главным образом в мелких душонках людей, не умеющих мыслить. Это они, низшая раса, а не ты. Понимаешь?
0: Да, миссис Рамзей.
2: Встань. Встань, девочка моя, встань. Поначалу все кажется хуже, чем на самом деле. Все уляжется, когда они поближе познакомятся с тобой. Но тебе всю жизнь придется сталкиваться с этим. Слабеньким это не по плечу, и по всему свету они спешат укрыться в своих собственных маленьких Кейп-Кри. Но ты ведь сильная. Сильная. Правда?
0: Не знаю.
2: Ну так я знаю. А теперь иди, умойся и приведи себя в порядок. Ты ведь останешься, не так ли?
0: Остаюсь, миссис Рамзей.
2: Ну вот и хорошо.
0: Предсказание миссис Рамзей, что враждебность со временем ослабеет, постепенно сбывалось. В школе свыклись с моим присутствием, и меня больше не высмеивали, не дразнили, просто не замечали. Я постоянно была одна. Даже в толпе чувствовала себя чужой и одинокой.
1: У вас совсем не было друзей?
0: Со мной никто дружить не хотел. Мальчишкам, правда, я нравилась. Но они хотели видеться со мной только наедине. Я отвергала их предложения. Ну, Когда через 5 лет я в последний раз вышла из школы, я не испытывала ни радости, ни огорчения. Только какое-то смутное, беспокойное чувство неизвестности. Как-то сложится теперь моя жизнь. Миссис Рамзей с гордостью изучала мой аттестат зрелости, когда я летом приехала в Кейп-Кри.
4: Я знала, что ты закончишь прекрасно. Могу только сказать, что очень горжусь тобой, Кенайна. Тебе бы пойти в университет, но нам это не посредством.
0: Конечно, миссис Рамзей, я понимаю.
4: Ты девушка, да к тому же индианка, так что вряд ли сможешь найти работу, которая была бы тут тебе подспорьем. Тебе придется выбрать одно из двух. Стать медицинской сестрой или учительницей.
3: Я на большее не рассчитывала.
4: А что бы ты хотела, поступить в больницу и учиться на медсестру? Или в учительский колледж?
3: Мне бы хотелось в учительский колледж. И надеюсь, миссис Рамзей, что когда-нибудь я смогу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.
4: Этот аттестат – лучшая благодарность за все.
1: Ну и вы поступили в колледж?
0: Да. Жила в том же пансионе.
1: Ну, в колледже, очевидно, вам было легче. Студенты ведь старше и серьезнее школьников.
0: Знаете, я тоже поначалу так думала. Но я ошиблась. Отношение ко мне ничуть не изменилось. Да, оно и не могло измениться. Ведь в колледже я встретила многих своих соучениц. И они продолжали меня тиранить. Однажды в классе пропала ручка. Доктор Карр предложил обыскать столы, и ручку, конечно, нашли в моем портфеле. Ну, кто-то специально подсунул ее мне. Меня вызвали к директору. Я стояла перед ним, дрожа. Голова моя ходила кругом.
5: Мисс Виверскин, почему вы это сделали?
3: Я этого не делала.
5: Каким же образом тогда ручка оказалась в вашем портфеле?
3: Я выходила из класса. Можно было свободно сунуть ее в мой портфель.
5: Я предполагал, что вы будете отрицать. Разве не правда, что частная собственность не пользуется у людей вашей расы таким же уважением, каким она издавна пользуется у нас?
3: В какой-то мере это так. Среди индейцев в отношении собственности существует закон. Высший закон. Что никто не вправе пользоваться один тем, что нужно кому-то другому.
5: Угу.
3: Мы единое племя, не знающее никаких каст. Все, что принадлежит одному, принадлежит всем.
5: Понимаю, понимаю. Значит, вы решили, что вам нужна эта ручка, и взяли ее, так как считали ее своей. Может быть, у вас и такой закон. Но здесь нельзя жить по такому закону.
3: Я не брала ее. Обычаи моего народа тут ни при чем. Еще несколько лет тому назад я решила отказаться от жизни и нравов своего народа и приобщиться к жизни вашего общества.
5: Двум столь различным культурам, как наши, трудно соединиться, мисс Биверскин. Слишком различны наши ценности и наши нравственные устои. Вступая в общество белых, индеец должен пройти испытательный срок. К нему будут относиться с подозрительностью и недоверием, пока он не докажет, что способен воспринять наш образ жизни. Чтобы достигнуть этого, он должен забыть, что он индеец.
3: Но вы не даете нам забыть. Я пыталась забыть. Но когда я веду себя не так, как, по мнению многих, должна вести себя индианка, я нахожу у себя в портфеле чужие вещи. Нельзя доказать, что я воровка, вы знаете это. Но вам хочется поверить в то, что я воровка, поскольку вы считаете, что все индейцы обязательно воры.
5: Мисс Биверскин, мой долг повелевает мне исключить вас из школы. Чем я крайне расстроен. Ибо само ваше появление, обучение в учительском колледже – своего рода эксперимент, за которым внимательно следят в педагогических кругах, ожидая исхода. Исход подтвердил опасения многих.
3: Я не брала! Не брала!
5: Однако, я не намерен исключать вас.
3: Как?
5: Вы пришли сюда с прекрасным аттестатом, и мы готовы предоставить вам возможность сдать экзамены на учителя, если вы этого хотите.
3: Я не смогу остаться здесь, если будет считаться, что я совершила кражу, которую я не совершала.
5: Ну что ж, решение зависит только от вас.
6: Ну и я осталась. Окончила колледж. Ну что из этого получилось, вы знаете.
1: Да, нелегко сложилась ваша жизнь.
6: Ну, гораздо большие трудности ждут меня впереди.
1: Ну-ну, не надо унывать. Вы получили серьезное образование. Вы нужны.
6: Ну что, оставим этот разговор.
1: Мы подъезжаем, кажется, к Муссани.
6: Да, это он.
1: Не знаете, когда уходит самолет в Кейп-Кри?
6: Ну, по расписанию через час.
1: А вы летите сразу?
6: Да.
1: Пожалуй, я тоже не буду здесь ночевать. Встретимся в самолете. Извините, я должен пройти в свой вагон за вещами.

0: Мы идем на посадку?
1: Да, под нами Кейп Кри.
0: Домов почти нет. Одни палатки.
1: Это вигвамы. Здесь ведь живут индейцы.
0: А вот тот домик вон за зеленым заборчиком, это что?
1: Это лавка Рамзи. Там же они и живут.

0: Вас кто-нибудь должен встречать?
1: Кинайна! Кинайна!
2: Это миссис Рамзи.
0: Ага, да, догадываюсь.
1: Кинайна! Девочка моя!
2: Ну что?
1: Кинайна!
2: Ну вот, я вынуждена вернуться, миссис Рамзи. Для меня там места не нашлось.
1: Ах, Кинайна!
2: Мне очень жаль. Вы ведь так старались мне помочь, миссис Рамзи.
1: Не будем об этом сейчас. Я рада, что снова вижу тебя.
2: Это мистер Макдональд. Он биолог и хочет какое-то время здесь поработать. Он изучает жизнь гусей.
1: О, это очень интересно.
0: Благодарю вас.
1: А как долго вы собираетесь здесь пробыть, мистер Макдональд?
0: Ну, думаю, месяц, полтора.
1: А где будете жить?
0: О, я пока не знаю.
1: У меня есть свободная комната. Могу вас приютить?
0: Это было бы прекрасно.
2: Миссис Рамзи, можно будет оставить у вас эти две картонки с книгами?
1: Ну, разумеется, ты можешь поставить их в своей комнате.
2: Мне больше не понадобится комната. Я возвращаюсь к родителям.
1: Как? Это невозможно. Твои родители в отъезде, они охотятся на гусей.
2: Не знаете где?
1: На Кистовани.
2: Пойдет туда завтра чье-нибудь каное.
1: Ну, люди все время ездят туда, но ты не должна ехать. Я понимаю, тебе трудно. Мы все читали в газетах.
2: У меня нет выбора.
0: Извините, я догоню вас. Мне нужно кое-что сказать пилоту.
1: Да.
2: Миссис Рамзи. Вы пытались мне помочь. Ни вы, ни я не знали, что учиться и приобретать ученую профессию для индианки бессмысленно.
1: Ты не права, Кинайна.
2: Я благодарна вам за все, но это была ошибка. Теперь я лучше знаю белых, чем знаете их вы. Вы жили здесь в полной изоляции, а я жила среди них в самой гуще.
1: Кинайна, не принимай слишком поспешных решений.
2: Они не поспешные. Мне понадобилось 6 лет, чтобы их принять.
1: Ты не привыкла к индейской жизни. С 4 лет ты живешь по-другому. Для тебя нет пути назад, Кинайна.
2: Вы были мне как мать, и не ваша вина, что все так обернулось. Но, думаю, и не моя. Я не могу больше зависеть от вас. Это было бы несправедливо и к вам, и в еще большей степени ко мне.
1: Нет, ты не должна возвращаться к жизни индейцев. Останешься у нас, пока что-нибудь не подвернется.
2: Нет. Нет, миссис Рамзи. Я начинаю новую жизнь. Сначала. Я должна подготовить себя к тому, чтобы стать женой охотника-индейца. Слишком много времени я потратила даром. Ну и если я зимой умру, и меня похоронят рядом с моими братьями и сестрами, может, это и будет самый прекрасный выход.
1: Ах, Кинайна, не говори так.
0: А вот и я. Скажите, пожалуйста, могу я здесь взять на прокат каноэ, лодку с подвесным мотором, палатку, ну и тому подобное. Видите ли, я собираюсь предпринимать вылазки в места, где водятся гуси.
1: Все это вы сможете взять в нашей лавке.
0: А, прекрасно, прекрасно. Да, и еще. Хорошо бы заполучить проводника-индейца, который бы говорил по-английски.
1: Вот это сложнее. Вот если только Кинайна согласится...

0: С трудом удалось уговорить Кенайну быть моим проводником. Шли дни. Мы часто выезжали на озера и все больше привязывались друг к другу. С тревогой думал я о возникшем чувстве. А если это любовь? Я не смогу жениться на индианке, если рассчитываю в один прекрасный день быть причисленным к суровому ученому университетскому Синклиту. В ушах все время звучали слова доктора Томса.
1: Учтите, Рори, как только индейские скво начнут казаться вам столь хорошенькими, что захочется флиртовать с ними, значит, самое время вернуться к цивилизации.
0: Еще совсем недавно я мог бы с жаром утверждать, что сам я выше расовых предрассудков. А теперь покорно склонялся перед ними, позволил им определить самое главное в моей жизни решение. Я ненавидел себя за это, но сделать что-либо был бессилен. В конце июля ко мне приехал доктор Томс. Ему хотелось лично принять участие в кольцевании гусей. В один из дней, захватив двух индейцев-охотников, мы на каноэ отправились на озера. Ранним солнечным утром высадились на острове. Индейцы ушли ставить западню, а мы с профессором залегли в траве и стали вести наблюдение.

0: Прекрасные места.
1: Да, да.
0: А ну-ка дайте ко мне бинокль, Рори. Ага. Так, так, так. Вон сколько их здесь.
1: Ага, и вы знаете, профессор, меня удивляет огромное количество молодняка.
0: Погодите, а сколько настреливают каждой весной здешние охотники?
1: Я проверил.
0: Ну?
1: Весенняя охота не играет серьезной роли. Видите ли, индейцы сбивают в основном годовалых птиц, которые в этом году не стали бы вить гнезда.
0: Нет, это ерунда. Они свили бы гнезда на будущий год. В этих местах нужно было бы вообще запретить весеннюю охоту.
1: О, учтите, профессор, прежде чем она начинается, здешние бедняки успевают порядком наголодаться. Да, видите ли, доля индейцев очень невелика, и я собираюсь написать в своем отчете, чтобы охоту индейцев не трогали до самого последнего момента.
0: Дорогой мой, вы рассуждаете, как старая плаксивая баба. Ну, если эти дикари не могут прокормить себя полезным трудом, пусть подыхают.
1: Извините, профессор, но это слишком жестоко. Среди них есть незаурядные люди. Вот я вам покажу одну индианку.
0: Что, что, что? Уж не втюрились ли вы, а?
1: Может и так.
0: Слушайте, Рори, Рори, выбросьте это из головы. Вы слышите? Если вы не одумаетесь, не возьметесь за ум, это наилучший способ погубить хорошую карьеру.
1: Кстати, вы ее знаете?
0: Я?
1: Да-да, да. Это та самая учительница, о которой писали в газетах, помните?
0: Ох, вот как! Ну и что же? В жизни она так же хороша, как и на фотографиях, а?
1: В жизни она намного лучше.
0: О-хо-хо, тогда не мудрено, что вам приглянулась эта девица. Я надеюсь, вы не намерены на ней жениться.
1: Пока что я не решил.
0: Господи, да это же невозможно, поймите. Она же не сможет приспособиться к нашему миру.
1: Она-то приспособилась к нашему обществу, а вот наше общество не смогло приспособиться к ней.
0: Я не знаю, конечно, вы можете жениться на ней. И вы получите диплом, устроитесь где-нибудь преподавателем зоологии, и вы так навсегда и останетесь преподавателем зоологии, который женился на Скво. Вас заморозят на этом посту. Университеты будет слишком неловко выдвигать на какую-нибудь видную должность человека, женатого на Скво. Подумайте об этом. А тем временем ваши же студенты перешагнут через вас и станут профессорами или там адъюнкт-профессорами. Вы что, этого хотите?
1: Не знаю.
0: У нее, Рори, только один выход. Жить в лесу вместе со своим племенем.
1: Кто-то причаливает к берегу. Я схожу, посмотрю.
0: Не хватало еще, чтобы увели наши каноэ. От них всего можно ожидать.
2: Кто бы это мог быть? Кинайна? Но мы не уславливались.
1: Кинайна, что случилось?
3: Ничего особенного, Рори.
1: Дай руку.
3: Ой, спасибо.
1: И все-таки что-то случилось.
3: Ну, присядем. Как хорошо тут. Ты уезжаешь через неделю?
1: Да.
3: А мы завтра.
1: Как? Как завтра?
3: На охоту. Рано утром. Я хотела бы проститься с тобой. Сейчас. В последний раз. Мы ведь больше не увидимся.
1: Кинайна.
3: Я не хочу прощаться там, рядом с каноэ, когда мы будем уезжать. Ну, там будут родители и вообще полно народу. Не приходи завтра.
1: Нет, я приду.
3: Я прошу тебя, ну, пожалуйста, не приходи. Мы не сможем сказать друг другу ни слова.
2: Все равно.
3: Нет, не надо. Пусть это будет конец.
2: Я люблю тебя, Кинайна.

0: Не забывай. Ты должен что-то сделать, когда вернешься. В одиночку много не сделаешь. Но попытайся. Сделай, что можешь. Постарайся изменить их. Заставь их понять все это безумие.
1: Кинайна, дорогая.
0: Чтобы в другой раз, когда в один прекрасный день двое опять полюбят друг друга, как мы с тобой, все не кончилось так же.
1: Я обещаю тебе.
0: Прощай, Рори. Я люблю тебя.

На следующее утро я стоял у окна своей комнаты, глядя, как биверскины разбирают залатанный бурый вигвам и укладывают пожитки в каноэ. Оно было загружено до краев, битком набито провизией, постелями и всевозможными предметами, необходимыми для лесной жизни, топорами, капканами, рыболовными сетями, ружьями, упряжью для собак. Мы больше никогда не увидимся, думал я со щемящей тоской. Один единственный раз Кинайна обернулась и помахала мне рукой. Затем опять отвернулась, глядя перед собой на бескрайние пустынные просторы лесов и болот, которые после ее бесполезной борьбы с чуждым ей миром вновь, наконец, заявили на нее права.

каноэ медленно удалялось и затем скрылось за поросшим ивами мыском, и Кенайна Биверскин, теперь вновь женщина Мускэ-Кавак, исчезла в золотистой дымке увядающей.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! После выхода в эфир телевизионного музыкального фильма «Червона Рута», популярность молодой певицы Софии Ротару, которая сыграла в фильме одну из главных ролей, стала быстро расти. Звучит молдавская народная песня «Ионель», которая открывала первый миньон Софии Ротару, выпущенный в 1973 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

лет, насмехаясь, изменяет. Он небес, закон святой. Угождение Богу злато, край на край встает войною, и людская кровь рекою поклюкает.

каждого из нас на свете есть мечта, что нам за далью лет и ближе, и дороже, где дышится легко, где мира чистота.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

0: на душе, я на белом тень рисовал, по карманам день рассовал. Тень качается, как в воде, тень кончается, как и везде, и слетаются на шабаш, озираются, где тут наш. Вот он, вот же я на виду, пропустите их, я их жду. Этот с тыквою головой, отворите им, это свой. Ухо мерзлое, ай, сосед, отломил его и сосет. И свою же кровь, будто чай, что не нравится, привыкай. Перебит хребет у одной, она хрипит, мальчик мой. И безносые трое в ряд, и они туда ж норовят. Сохранимые мой салон, в эту зиму я вас влюблен. Кровь оттаяла у огня, пальцы липкие у меня. Это сон, а может кино, мне проснуться надо давно.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонние привычные синтезаторы из APK-файлы, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни TalkBack, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно на Android TV она, на Android iOSP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют. И тогда вы уже даже подобным способом никак TalkBack установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там TalkBack. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если TalkBack нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и TalkBack, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
2: Инфотрон.
3: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK файла. Ну, например, в последней версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда назад не работает именно в Mixplorer, нужно нажимать только кнопку назад на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться, ну, например, когда у вас к месту, не к месту открывается меню общее Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки назад, ну а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK файла. А для того, чтобы устанавливать APK файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, но даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файловый менеджер, который называется следующим образом. RS-Explorer. То есть две английские буквы RS-Explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это CX-Explorer. И действительно, я его устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB накопителю, если на вашей Android приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер и с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный, пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
2: Инфотрон.
3: Следующая проблема – это веб-браузер. Потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делают. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс Браузер для Android TV. Но более убогого приложения вообще не видел, потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки, это поле поиска и голосовой поиск, и больше ничего, больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете поиск и пишете запрос. Браузер по-английски, то есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте, и там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK-файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, которую, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл» у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV. А если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами, я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Addict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Addict, потому что там даже с пульта можно вполне неплохо управлять приложением. Причем там уже экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Addict на любом ресурсе, где выкладывается приложение. Из APK файл устанавливайте. По-моему, в Google Play Market подкаст Addict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
2: Инфотрон.
3: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK-файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение – это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер. Доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC-плеер можно установить, и MX-плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и остановлюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper. Его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал. Поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, а я с вами на этом прощаюсь. И до следующей встречи в эфире.
1: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org.

0: Ранс.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973 года.

1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

общий звук шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем.

В юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыгина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил: «Чем сейчас занимаешься?» Она ответила: «К сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт». В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление, но концертов в то время было в избытке, имелась возможность работы, и я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте. Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

заперты в замкнутый круг. Только чудо спасет, только чудо у меня в этот день.

стало ясно, уйдешь по России. Вижу я, что не можешь иначе. Почему лишь в конце длинных рельс и шоссе гнезда вьют?

совсем. Постарайся вернуться, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются.

Песню Владимира Мигули на слова Виктора Гина «Поговори со мною, мама» планировалось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем колыбельную Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. «Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь». Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельевич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фрадкина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: что происходит на свете,
1: а просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал...
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

0: вальс начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарс.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня для Юлии мы открываем музыкальную шкатулку с секретом. Звучит знакомая многим мелодия. «Танго, мне сегодня так больно», также известная как «Романс, если можешь, прости». Танго это имеет длинную историю, связанную с европейской музыкой. Изначально это было итальянское танго «Скривими», «Напиши мне». Его сочинили композитор Джованни Раймондо и поэт Энрико Фратти в 1930 году. Первым исполнителем в Италии стал Нино Фонтана. Танго быстро стало популярным и пустилось в путь по Европе. Его исполняли во Франции, Тино Росси, Польше, Мечислав Фок и в других странах. В СССР это танго стало известно благодаря пластинке с записью Тино Росси, которая вышла в 1937 году. Однако в России танго обрело новую жизнь в исполнении Изабеллы Юрьевой, превратившись в романс «Мне сегодня так больно». Музыка была обработана Аркадием Островским, аранжировщиком, аккордеонистом и композитором. А текст написал Иосиф Аркадьев. Изабелла Юрьева считала этот романс особенным. Он был посвящен ее мужу. Они встретились в начале 20-х годов в Ленинграде и прожили вместе 46 лет. Изабелла Юрьева вытеснила тонкий итало-французский гламур оригинала своей знойной цыганской манерой исполнения. Ну а мы с вами для начала послушаем первого исполнителя итальянского танго. Поет Нино Фонтана.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Танго на французском языке исполняет Тино Росси. Эх, переведу. Вот благоуханная роза, которую я сохраняю как память. Она уже совсем завяла и умирает в моих пальцах. Как тяжело тянутся грустные часы ожидания. Лишь эти лепестки расцвечивают мою жизнь, как воспоминание. Напиши мне хоть несколько печальных строчек. Вдали от тебя мне так больно, а твое слово меня успокоит. Выслушай меня без гнева. И даже если в твоем письме нет смысла, напиши мне, не покидай меня. Как тяжело это молчание в эти ночи, когда я думаю о том, как с тобой прекрасно, о сладком звуке твоего голоса. И все же, после такого опьяняющего счастья и нежности, мое сердце сжимается, потому что больше ничего не знает о тебе. Напиши мне несколько слов. Неважно, о чем. Главное, что твое письмо согреет мое сердце. Я не могу больше ждать, не зная ничего о тебе и ничего не понимая. Напиши мне, не покидай меня.

0: Я не могу больше ждать, ничего не зная о тебе и ничего не понимая. Напиши мне. Не покидай меня. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Слушаем танго на польском языке. Поет Мечислав Фог.
1: Килька слов пожегнания, уścisk dłoni i przebacz, rzeklaś wi.

В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. И, наконец-то, мы слушаем Изабеллу Юрьеву.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Вот такая история. Заходите в гости, будем бродить в музыкальных лабиринтах и разгадывать музыкальные секреты. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо, в поле. Никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось «Княжья Вена» или проще «Княжгородок». Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки. А за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшие по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин,

разные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистую дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров. И одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той же таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда бывало Януш, усевшись под тополями с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.
Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел

0: очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низкобегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью, говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношение к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев, встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тибурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тибурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны, короткие слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум, в то время как на его лице сменялся целый ряд гримас. Эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тибурция были грубые, покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, но тогда как объяснить его поразительную ученость, которой всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тибурций в поучение собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти, отцы сенаторы», они тоже хмурились и говорили друг другу: «Вот уж вражий сын, як лается!» Когда же затем пан Тибурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тибурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матенька, тай жалоб наш хайям убис!» И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тибурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тибурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тибурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта. Мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тибурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тибурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении часовни. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава вторая. Я и мой отец.
1: «Плохо, молодой человек, плохо!» — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция. И старик качал при этом своею седою бородой. «Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей».
0: Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В позднелетние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой. Из-за прудов слышится крикливый звонок, зывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. И так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди. Мне хотелось, чтобы он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы, ребенок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. «Ты помнишь матушку?» Помнил ли я ее? О, да, я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О да, я помнил ее. Когда она вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто в глухую полночь я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, и опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее, любящую, милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть нас, разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной испорченный мальчишка, с черствым эгоистическим сердцем и сознанием, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: «Что нужно?» Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью, но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни, образ за образом, впечатления за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. И я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новые знакомства. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла грустно понурясь среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого», — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена. Окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее. Потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну, что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественную тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же самое, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка? Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила. Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь». «Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай». Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены на окнах, в которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. — Ты подойдешь? — спросил он тихо. — Подойду, — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертание небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался». Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.
2: «Что же он теперь будет делать?» — послышался опять шепот. «А вот погоди», — ответил голос постарше.
0: Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или вернее из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшие на меня детские любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.
2: «Я вот тебе покажу», —
0: погрозил он. Я выпятился грудью вперед.
2: «Ну, ударь, попробуй».
0: Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася. А ты кто такой?»
1: «Я Валик.
0: Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки».
2: «Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?»
0: Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику. «Боится», — сказал тот и сам передал яблоко девочке. «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» — спросил он затем.
2: «Что ж, приходи. Я буду рад», — ответил я радушно.
0: Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался.
2: «Я тебе не компания», — сказал он грустно.
0: «Отчего же?» — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.
2: «Твой отец — пан судья».
0: «Ну так что же?» — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом». Валик покачал головой. «Тебурцы не пустят», — сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился.
2: «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если тебурцы тебя застанет, будет плохо».
0: Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.
2: «Как же мне отсюда выйти?»
0: «Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе».
2: «А она?»
0: — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
2: «Маруся? Она тоже пойдет с нами».
0: «Как, в окно?»
2: Валик задумался. «Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом».
0: С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.
2: «Как хорошо», — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.
0: «Скучно здесь», — с грустью произнес Валик.
2: «Вы все здесь живете?» — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.
0: «Здесь».
2: «Где же ваш дом?»
0: Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила: «Ты придешь к нам опять?»
2: «Приду», — ответил я, — «непременно».
0: «Что ж», — сказал в раздумье Валик, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе».
2: «Кто это ваши?»
0: «Да наши все. Ты бурцы, профессор. Хотя тот, пожалуй, не помешает».
2: «Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте».
0: «Эй, послушай-ка!» — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов. «А ты болтать не будешь о том, что был у нас?»
2: «Никому не скажу», — ответил я твердо.
0: «Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта».
2: «Ладно, скажу.
0: Но прощай. Прощай».
1: Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
2: — Вася, друг, — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ, — как же это ты, голубчик?
0: — А вот как видишь, а вы все меня бросили.
1: Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять:
2: «Что же там было?»
0: «Что?»
1: — ответил я тоном, не допускавшим сомнения.
0: «Разумеется, черти,
1: а вы — трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.
3: Глава четвертая. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ее каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на 10 шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо. В косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал: «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. «Вот видишь», — сказал Валик, — «она не любит играть». Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Невеселая?» — переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: «А это, видишь ли, от серого камня». «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо, — «это от серого камня». «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая. «Серый камень высосал из нее жизнь», — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. «Так, — говорит Тыбурций. Тыбурций хорошо знает». «Да», — опять повторила тихим эхом девочка, — «Тыбурций все знает». Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую синевою на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматой крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тибурции, точно о товарище, я спросил: «Тибурций тебе отец?»
0: «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.
3: «Он тебя любит?»
0: «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится. И знаешь, иногда он целует меня и плачет».
2: «И меня любит, и тоже плачет», — прибавила Маруся с выражением детской гордости.
0: «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший».
2: «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь. Тибурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа».
0: «Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал».
2: «Ну вот, видишь. А ведь графа засудить не шутка».
0: «Почему?»
2: «Почему?»
0: — переспросил Валик, несколько озадаченный.
2: «Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного».
0: «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: „Я вас всех могу купить и продать“.
2: А судья что?»
0: «А отец говорит ему: „Подите от меня вон“».
2: «Ну вот, вот. И Тибурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой».
3: Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тибурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тибурций любит своих детей.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
5: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютером я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСИ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз там, неврит зрительного нерва. Врачи искали причину. Эта точка стала увеличиваться. Я ехал на машине, передо мной уже появлялся такой небольшой шар. И врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России. То есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину. И где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали? Потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит». Ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты выходишь на лицо, принимающее решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки там зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Бралями я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал. Там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот, вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я оттуда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук. То есть вся база у меня исчезла клиентская. И, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги, а теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка, смогу ли я сходить в магазин, не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к Купавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
0: Но вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
2: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск с Идой, до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Ида, моя собака, единственная на тот момент, и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть опять же, Просто на самом деле интересно. Получаете вы гораздо больше. И вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
1: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
2: У вас все впереди. Недавно новость читала, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
1: Интересная мысль. А Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
2: Вообще, мне кажется, вопрос не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левую у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без ИДы, даже вот в университете, допустим, с тростью. ИДу водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. А у меня были в этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки, и когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «ИДа, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой: в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иду вперед!» Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня ИДа тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока, она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее — это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 2.5 метра, наверное, от дома до жесткого провода. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило, и уже от этого маршрута говорю Сбербанк и так далее.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и устроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
2: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что: «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
0: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
2: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу по GPS-навигаторам. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмы с тифлокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник «Белой трости», то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапула приезжал, тоже собака-проводник. Мы завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети вместе со зрячими. И наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают, то есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило: если я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа. Да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
1: А к общению в соцсетях как относитесь?
2: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все ВКонтакте. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим, сообщение приходит с группы, там, пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в четвертом корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где 4-й корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, 4-й корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, если там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на 4-й этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на 4-м этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть, кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть, одногруппница, один, пойдем. Это когда, имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
1: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
2: Что же будет? А как раньше люди жили?
1: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, и как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю год до 2004-го, да, когда телефонов не было.
2: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнилось.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зачли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Ведь я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005-2006-2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет, или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании, но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти, меня ловили там у корпуса, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был идти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой с собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои однокрупники привыкли так достаточно удобно. Я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молча: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекцией, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты, именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первый, второй, третий, четвертый. А дальше уже голова работает, и ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее, то есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса, ну, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался, либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя, то есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже меня непосредственно задает вопросы по этому докладу, я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Но тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то, что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопрос так подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько. Как мне может пригодиться в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
0: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
0: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали: «Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем?» Я: «О, Господи!» Конечно же нет. Ну, в моем понимании библиотекарь был, ну, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включается и навигационный курс. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема. И интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, это скрипты для Джозы и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да. До этого, еще до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться по работе с людьми. Многие, да, меня как бы, как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто, как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, и через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Джо Стандем, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, но что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там да, нет. Я пишу, поняла, да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточное зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или какого-то пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот

0: 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически. Возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное — говорить постоянно: ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятие, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит: сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко, все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство — это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсор или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будет работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в тифлорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, в которые вставляются сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорные будут лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства, кнопочные вот эти вот, холода 2, благодаря молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого.

0: они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
1: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
0: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Priv, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
1: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
0: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из Play Market, оно может сочетать вирус.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
0: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в ижевской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь. Умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых и друзей незрячих, нам принесли ботинок 43-го размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36-й размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны. Они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
3: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
0: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
1: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
0: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней, так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
3: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы с стали сотрудничать и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент?
0: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно, он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же, тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем с Talkback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Talkback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших тифлорассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Osmond, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень было здорово, если бы он все-таки работал с Osmond, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой, как бы, официальной версии Osmond, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывает маршруты, ставит навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
1: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
0: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, под работу уже непосредственно с Talkback'ом. То есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки в своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
1: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
0: Пистолет.
1: Ваша любимая книга?
0: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
1: Что вас больше всего привлекает в людях?
0: Честность, чувство юмора.
1: Отталкивает.
0: Зажатость, скрытность, может быть, ложь.
1: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
0: В Индии.
1: Ваша жизненная кредо?
0: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
1: А если бы у вас в руках оказался 7-й лепесток, какое желание вы бы загадали?
0: Чтобы не было войны.
1: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
0: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Липина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие. Жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как бы непонятно. Мы пытались сделать, чтобы, ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно. Пока не реализовано, то есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они могут привязать механические открытия дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное, не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани, очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко, и уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот сейчас помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай, у нас отец был музыкант по профессии, он работал в районе музыкальной школы, преподавал там виолончели, и мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике, и вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палок. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Вот такая зрительная память сохранилась, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат, двойняшка, пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: Каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна. И, может быть, в данном случае, по-хорошему, самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить, потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный, но в то время, в 1956 году, это не была Чечено-Ингушетия, это была Грозненская область. Надо сказать, что в 1954 году у нас появился отчим, нам стало легче жить, и с этим отчимом, и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 56-го года. Я стал заниматься на баяне с 3-го класса. Хотел с 1-го класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он мне оказался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой, но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, он говорит: пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хору аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальных классах я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличника, знаете.
0: Вы закончили 10 классов? 11?
1: Нет, Грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Вы закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без строек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили: а перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами: ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП, на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот

0: Несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами из Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили Избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в Избербаше нужен преподаватель музыки в школе в Избербашской. Дали мне телефон. Я созвонился с директором этой школы, Пазилят Кадиевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: «Добро, приезжайте». Я и поехал. Приехал в Избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде. Я же приехал совершенно в незнакомый город. На работу устроился, а жить негде. А жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. В спальне с ними же.
1: Вот это интересно.
0: Это очень интересно.
1: И как вы там с детьми?
0: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, когда их там в школу привозили. Они многие были переростки.
1: И долго вы так жили с детьми в спальне?
0: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что вот была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо. И уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко. Но мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнатку.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
0: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы с Арслан Гиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день, тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
1: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
0: Вот несколько дней назад по радио «Рансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане. Очень приятно было услышать привет из юности.
1: Сняли вы квартиру, продолжали жить, работать?
0: Продолжал жить, работать, но недолго. Вдруг меня тоска обуяла. Одно дело учиться в Грозном, где одна национальная республика. Мы дети были, и между нами, в общем-то, проблем никаких не было. Никогда. А вот когда я уже 19-летний, ну почти 20-летний приехал в Дагестан, там многонациональная республика, много языков. Ты зайдешь в учительскую иногда, там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, того ни одному Богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Но про меня, потому что я свое имя очень слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там, они старались на всех языках говорить. Мне там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь.

0: Ну, тоска вот, натуральная тоска, просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
1: И в итоге? Разве...
0: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косыченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». А у меня вот, ну, буквально слезы из глаз. Такая тоска. Быстро что-то получил от него ответ. Ну, куда ж тебя занес мне, Макар, телят не пас. Давай-ка сюда ко мне приезжай, на Украину. Ну, я, недолго думая, собрался, уволился. Приехал на Украину к Николаю, поселок Володарка, в Киевской области. Он в музыкальной школе там работал. Но оказалось, что квартиры у него нет, живет он в гостинице. Ему там на льготных условиях разрешили жить, он платил существенно меньше, нежели номер стоит. И работал в музыкальной школе, но там был филиал музыкальной школы. Это значит, что у него не было здания. Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, ну, я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантом. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более я смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну, это что же жизнь какая? Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград с Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там.
1: Лишь бы в Ленинграде остаться.
0: Лишь бы в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи, хоть на вокзале. Но плевать им на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего. Идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
1: И что же вы?
0: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, что за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную. Тогда была заведующей приемной Нина Федотовна Михайленко. А дело было уже 6 марта. Естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала. Но чувствовала, что она очень торопится. Но, в общем, недолго так мы с ней беседовали. Она мне... Я могу вас только устроить на ПП. Стала думать. Ну, думала недолго. Вот поедете в Боровичи. В Боровичах вроде бы есть свободные места. Ну, я тут и обрадовался. Помните, я говорил, что моя мать из Новгородской области?
1: Да.
0: Я говорю, о, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление. 10 рублей денег. Именно билет столько стоил до Боровичей. Ну, немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи. В гостиницу устроился там тогда еще. Недорого было, 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной, с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер-мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был, где это предприятие искать. Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
1: На КамАЗе?
0: На КамАЗе.
1: Вы подъехали к предприятию.
0: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору, когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлостамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. Я уволился, вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
1: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
0: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили Рыбинское предприятие Ярославской области. Я поехал в Ярославль, в надежде, а вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коли я здесь так попал. Мы вас высадим. Я говорю, а где в Москве? Мне туда надо. В общем, я доехал до Москвы, дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале, поехал опять в центральное правление, к Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
1: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
0: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
1: Да.
0: Это летние лагеря при школах. И вот при одной школе там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде. А я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директор должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой же возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
1: Нет.
0: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
1: А, поняла.
0: Вот, вот там эту пломбу и делали.
1: Угу.
0: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели. Чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я ж на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул. Зачем ему работать, когда его работу могу делать я? Он придет, позвонит. Ты знаешь, проведи занятие. У меня сегодня некогда. Находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, а может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятии и пошел к этому же самому помощнику, говорит, а зачем я у вас буду тут? Вот? У вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор, и потом уже и вокальный, инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалось, оно, собственно, так и должно было быть, но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало, и все равно даже при этом загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцем. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти и правы, они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91-го года. Когда я переехал бы в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
1: А семью-то вы завели? Когда?
0: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкальное эстрадное объединение. Но мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
1: Чем вы там занимались?
0: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, и в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду. По совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработал там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами посудите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры, она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербурга. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной, там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой Дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне. Я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. И работала там 5 лет.
1: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
0: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.
1: И вы продолжали работать надомником на предприятии?
0: Да, работал надомником на предприятии. А потом там клуб же, предприятие был, правильно, свой?
1: Конечно.
0: Вот директор клуба ушла, и на ее место назначили другую женщину. И эта женщина меня знала. И она мне предложила заняться самодеятельностью уже на первом предприятии. То есть я, не бросая работу надомником, занимался там же и самодеятельностью. Тоже у меня ансамбль был женский. А потом у всех предприятий настали трудные времена. Настали трудные времена и для первого предприятия.
1: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы играли, пели, выступали?
0: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь вот, на предприятии, особенно на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партии. А что делать? Такая работа в самодеятельности.
1: Ах, жаль, что записи таких не сохранилось.
0: Записи этих нет. Но вы бы там не услышали, потому что там трехголосие было. Там незаметно это было, что я пою с ними.
1: Ну вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
0: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный среди незрячих музыкантов. Надо сказать, великолепный музыкант.
1: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
0: Да, бэк-вокал там поет этот ансамбль.
2: Элвис Пресли, люби меня нежно, солист на чистом английском языке. Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13, вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же так получилось?
3: Не было баяниста. А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
4: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к
3: радио? А к радио самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там был такой... помещение так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится это непонятно вдруг. О, 6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я о 6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне: хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Ну, я попробовал, конечно, из меня там 2 слова нельзя было выжить. Ну, в общем, я с этой радиостанции потом так и не ушел. Все свободное время проводил на ней. Вот тогда я понял, что это радиолюбители настоящие, которые коротковолновики, что они имеют лицензии, они проводят связи, получают для этого карточки квитанции о подтверждении связи, так называемые QSL-карточки.
4: И этим вы продолжали всегда заниматься?
3: Очень долгое время я мечтал этим заниматься. Мне даже и во сне снилось очень часто, но не было возможности нигде. А вот когда я уже в Боровичи приехал, когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровичский радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Ну, это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят: нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал: ах, американец, или, а это бразилец. Ну, как же так?
4: А как подождите, же, а как вы это слышали, как вы это понимали?
3: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
4: А, говорили, они комментировали, да?
3: Да, комментировали, да. Я же телеграфа-то не знал.
4: Я вот они, и удивилась.
3: Они мне предложили: хочешь поработать? Я говорю: так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как в эфире работать. Они тогда предложили: походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием. Там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку. Потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, каким-то недоверием, они меня стали пускать за радиостанцию. А тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
4: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
3: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном. Но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
4: Так, вот так, ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
3: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
4: С радиолюбителями?
3: Ну, там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь, она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более того. Сейчас меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
4: И вы оставили это дело?
3: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
4: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
3: Существуют в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
4: Вы когда оставили работу?
3: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен? Что я буду с ним делать? Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней. Ну, и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку. Потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, в Германии. Они решили, поскольку дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот, в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
4: Да.
3: И я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были детки, которые занимались в компьютерном классе. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились сами-то. А раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
4: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
3: Только.
4: И чем вы занимаетесь?
3: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
4: Оцифровали?
3: Первое, с чего я начал.
4: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
3: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
4: Теперь вроде и радио особенно
3: нет. Теперь радио нету, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансивера. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
4: Без всяких антенн.
3: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
4: А вы это делаете?
3: Делаю, а как же.
4: А как с английским языком?
3: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточно знания английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
4: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
3: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвер, занимается русским языком. Я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно, корни его русские. Его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук, зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывает такие короткие истории записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
4: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата Вентрила, да?
3: Да.
4: И вы там записали песню.
3: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я его сам, минус сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на три партии. Партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу. А свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом, вот появилось такое произведение.
4: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек, как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
3: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
4: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
3: Совершенно верно.
4: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
3: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. И благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы: impr@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Эль просила не выть, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходят руки. И опять забыл полить столетник твой.

начать считается полезным. Недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами,

седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе.

по тебе. Что уж тут поделать? Казалось бы, ну что скучать.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: И теперь какое-нибудь лирическое произведение про любовь.

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Благодарю вас, профессор.
2: А из вас выйдет хороший биолог Рори.
1: Едва ли, профессор.
2: Нет, нет, нет, я не ошибаюсь. Но учтите, ваше будущее в ваших руках. Ну-ка, давайте освежим наши географические познания. Так, вот карта. Давайте посмотрим. Значит, завтра рано утром вы сядете в поезд и отправитесь в Кохран. Вот. Значит, в Кохране вы пересядете в другой поезд, который доставит вас в Мусани. Это вот здесь.
1: На самом побережье.
2: Ну да, да, почти. Вот. Так. За Мусани там, на побережье, только фактории да индейские поселки. Ой, кстати, об индейцах. Вам ведь придется иметь с ними дело. Это отличные охотники, прекрасно ставят ловушки, но они непригодны ни для чего другого.
1: Сигарет, профессор?
2: А, благодарю вас.
1: А, неужто среди них нет смышленых людей, которые бы захотели изменить свой образ жизни?
2: Друг мой, вы думаете, это так просто? Да нет, традиции ломать – это дело сложное. А смышленые вообще-то среди них попадаются. Тут вот недавно был случай. Девушка из племени Кри.
1: Девушка?
2: Да, да. Как раз родом из поселка на побережье. Вот где вам предстоит работать. Очень толковая. К тому же прихорошенькая. Прихорошенькая. Да, в местных газетах было много ее фотографий. Окончила учительский колледж в Блэквуде, сдала экзамены, получила место в деревенской школе неподалеку от Кохрана. Так вот, школьные попечители должны были соображать, что делают.
1: А что?
2: А что? Родители не пожелали, чтобы их детей обучала индианка. И я не стану упрекать их за это. Нет. Ну, ее уволили.
1: А как зовут эту индианку?
2: А вот здесь у меня где-то была газета. Кажется, я ее еще не выбросил. Сейчас. А, да, вот. Да, вот она. Вот и фотография. Так. Кеннайна Биверскин. Вот, смотрите.
1: Разрешите?
2: Прошу.
1: Действительно, симпатичная.
2: Очень недурна. Но отдыхайте, Рори. Вам ведь завтра рано вставать.
3: Вы слушаете радиопостановку «Кеннайна» по роману канадского писателя Фреда Боцворда «Чужак с острова Барра».

0: Раскачиваясь из стороны в сторону, поезд мчался по плоской болотистой равнине, которая тянулась вдоль берега и незаметно спускалась к заливу Джемса. В соседнем вагоне ехали индейцы. Они были охотники, лесорубы, которые хорошо знали окрестности, и мне захотелось побеседовать с кем-нибудь из них. Я вошел в вагон и, сделав 2-3 шага, остановился. Здесь было душно и накурено. Мужчины потягивали пиво, закусывая холодными бобами. Женщины молча смотрели в окна. Мое внимание привлекла девушка, сидевшая на первой скамье. Наши взгляды на секунду встретились, и мгновение я был в замешательстве. Она была такой же индианкой, как все, и все же совершенно иной. У нее были большие темные глаза, длинные черные ресницы. В глазах почти не чувствовалось монгольской раскосости. Вместо серого, бесформенного, заменявшего пальто вязаного балахона, как у всех других женщин в вагоне, на ней был плотно облегающий синий джемпер. Она была красива. Очень красива. Это была экзотическая, непривычная красота. И тут я понял, кто она такая. Это могла быть только она, Кинайна Биверскин, та самая учительница, которую выгнали за то, что она индианка. Мною овладело отчаянное любопытство.
1: Простите, здесь не занято?
2: Нет, свободно.
1: Я никогда не был в Мусоне. Есть там гостиницы, где можно остановиться?
2: Настоящей гостиницы нет. Ну, разве что пансион другой.
1: А есть хоть там такси?
2: В Мусоне нет никаких такси. Там вообще нет машин. Ну, кроме единственного пикапа, который подают к поезду.
1: Вы едете домой? В Кейп-Кри, не так ли?
2: Кто вы такой?
1: Я биолог. Родом с Бары, окончил Торонский университет. А теперь вот направляюсь к заливу Джемса изучать канадских гусей. Меня зовут Рори Макдональд. Ну, а вы кто?
2: Я никто. Хуже, чем никто. Я учительница, но кое-кто из ваших предпочел закрыть школу, чем оставить меня там.
1: Я знаю. И мне жаль, что так случилось.
2: Знаете?
1: Да. Да, я догадался, вы Кинайна Биверскин.
2: А, да, это так. А теперь пресловутая особа, не правда ли?
1: Я понимаю, вам больно и горько. Но, надеюсь, вы не считаете, что ваши неприятности типичны для отношения всех белых к индейцам?
2: Они куда типичнее, чем вы, вероятно, полагаете.
1: А что вы сейчас собираетесь делать?
2: Я возвращаюсь домой.
1: Ну да, а что вы будете делать?
2: Возвращаюсь домой, в Кейп-Кри. Ну, а что буду делать, я не знаю. Ну, может быть, устрою маленькую школу, буду учить ребят. Там у нас нет государственной школы, и мало кто учился хотя бы читать по-английски.
1: Я убежден, что вы многое можете сделать для ваших людей. Помочь им изменить и улучшить свою жизнь.
2: Их жизнь нуждается в улучшениях. Если вы имеете в виду питание и медицинское обслуживание. Но если вы хотите сказать, что они должны перенять ваш образ жизни, то это приведет лишь к страданиям и утратам. Это гордые люди, вы знаете. У них своя культура, свои традиции. И я не думаю, что они должны изменять их.
1: Возможно, вы правы.
2: Я сама сделала эту ошибку.
1: Скажите, мисс Биверскин, где вы выросли? Как получилось, что девочка из семьи Зверолова Кри стала учительницей?
2: Родилась я здесь, на севере, ну, в обыкновенном индейском вигваме. А выросла среди чужих белых людей.
1: А почему? Как это случилось?
2: Ну, когда мне было 4 года, я заболела туберкулезом. Благотворительные организации определили меня в специальную государственную больницу на юге страны. Я провела там долгих 6 лет. За это время я забыла свой родной язык, родные обычаи. Разлука с родителями была полнейшей. Они не умели ни читать, ни писать, и я не получала писем. Через несколько лет я уже и вовсе не могла их себе представить. А когда через 6 лет вернулась, мы не узнали друг друга.
1: А родной язык быстро вспомнили?
2: Не очень скоро. Все как-то приходило постепенно. Но через полгода я уже понимала и говорила на языке кри. Потом 4 года училась в школе-интернате для индейских детей. Это недалеко от Муссони. Все мое образование на этом бы и закончилось, если бы не миссис Рамзей.
1: А это кто?
2: Рамзей владеет небольшой лавочкой в нашем поселке, а я помогала им по хозяйству, и в лавке работала. Они давали мне читать книги из своей библиотеки, и мы как-то привязались друг к другу. И когда я на отлично сдала вступительные экзамены в школу второй ступени, миссис Рамзе решила, что мне обязательно надо продолжать учебу. Но ведь это было не так просто. Нужны были деньги. Помню, миссис Рамзе пригласила меня с матерью к себе в дом. Сначала говорили о погоде, о ловле осетра. Затем речь зашла обо мне.
3: Еще ни один индейский школьник не учился так, как ваша Кинайна. Вы знаете об этом?
4: О, миссис Рамзей.
3: Кинайна сдавала такие же письменные экзамены, как все белые дети, но лишь немногие из них, только самые умные, получили такие высокие отметки, как Кинайна.
4: Доченька Кинайна.
3: Да, но она еще многому могла бы научиться в больших школах, в городах белых людей на юге. Учение дается ей легко, и было бы ужасной ошибкой, если бы она сейчас прекратила занятия.
4: Что же делать, миссис Рамзей?
3: Она должна поступить в старшие классы, в полную среднюю школу, как называют это белые. Для этого ей придется жить в городе, на юге, и ходить в школу вместе с белыми детьми. Это не бесплатная школа, как тот интернат, но мы с мистером Рамзаем будем вносить эту плату. А Кинайна могла бы возмещение каждое лето помогать мне по хозяйству.
4: Вы очень добры, миссис Рамзай.
3: Она могла бы поселиться у моей сестры в Блэквуде и ходить там в школу.
4: Да, миссис Рамзай, но это нехорошо учиться на белую. Кинайна должна теперь учиться на индейскую. Женщину. Она должна научиться управлять каноэ, сушить бобровые шкуры, ловить кроликов, а то ни один индеец не возьмет ее в жены.
3: Да Кинайна может научиться этому в любое время, как только ей понадобится. Но если идти в школу, это надо делать сейчас. Может, она станет медицинской сестрой или учительницей. И правительство будет платить ей за то, что она вернется в Кейп-Кри лечить и учить свое племя.
4: Ах, миссис Рамзей.
3: Что за беда, если она тогда ничего не будет смыслить в ловле кроликов? Она станет важным человеком в Кейп-Кри. И вы с мужем тоже будете важными людьми, потому что вы ее родители.
4: Я так долго ждала своего часа, миссис Рамзей. Ждала, когда стану матерью. Но силы небесные отняли у меня всех моих детей. И осталась одна, Кинайна. Я думала, в этом году в школе придет конец, и дочь вернется домой. Я так радовалась.

0: Пусть работает здесь, у вас. Можете послать ее в свою школу.
1: Вы правильно решили.
0: Теперь вы станете матерью Кенайны Биверскин. Ей так будет лучше.
2: Я никогда не забуду, как мать медленно поднялась из-за стола. В глазах ее были слезы. Тяжело ступая, она вышла за дверь к калитке и быстро пошла вниз по откосу, и ни разу не обернулась. Бедная мама. Если бы она тогда знала, что мне придется пережить, она бы ни за что меня не отпустила.
3: Вы имеете в виду материальные трудности?
2: Нет, мистер Макдональд. Я говорю о расовых трудностях. Их я испытал уже в первый день своего приезда в Блеквуд. Сестра миссис Рамзей не пожелала, чтобы в ее доме жила индианка. Мне пришлось поселиться в маленьком пансионе неподалеку от школы. Моя соседка по комнате, когда узнала, что я индианка, тотчас переселилась в другую комнату. В школе в первый день никто не захотел сидеть со мной за одной партой. Я только и слышала: это грязная индианка. С трудом досидев до конца уроков, я в слезах добежала до своей комнаты и бросилась на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Так и застала меня миссис Рамзей, которая пришла проститься со мной. В тот день она возвращалась в Кейп-Кри.
1: Кенайна, Кенайна, девочка моя, что случилось?
4: Все меня ненавидят, потому что я индианка. Я поеду домой в Кейп-Кри.
1: Успокойся, детка, успокойся. Это моя вина. Я знала, что так будет, но не знала, как сказать тебе об этом. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты была готова, но мне было неловко, стыдно, я смолчала. Я предоставила тебя самой сделать это открытие. Это было нехорошо с моей стороны. Прости.
4: Почему? Почему они все такие злые?
1: Многие из белых думают, что они от природы выше и умней, чем люди других рас. Но только глупый, необразованный, неспособный мыслить считает, что это действительно так. Они проповедуют, что есть высшие и низшие расы, чтобы скрыть от самих себя свою собственную неполноценность. Образованные люди так не считают. Ну, ты слушаешь меня?
4: Да.
1: Расовая нетерпимость и дискриминация, к сожалению, еще долго будут существовать. Ты должна привыкнуть к этому. Она гнездится главным образом в мелких душонках людей, не умеющих мыслить. Это они, низшая раса, а не ты. Понимаешь?
2: Да, миссис Рамзей.
1: Встань. Встань, девочка моя, встань. Поначалу все кажется хуже, чем на самом деле. Все уляжется, когда они поближе познакомятся с тобой. Но тебе всю жизнь придется сталкиваться с этим. Слабеньким это не по плечу, и по всему свету они спешат укрыться в своих собственных маленьких Кейп-Кри. Но ты ведь сильная. Сильная. Правда?
2: Не знаю.
1: Ну так я знаю. А теперь иди, умойся и приведи себя в порядок. Ты ведь останешься, не так ли?
2: Остаюсь, миссис Рамзей.
1: Ну вот и хорошо.
2: Предсказание миссис Рамзей, что враждебность со временем ослабеет, постепенно сбывалось. В школе свыклись с моим присутствием, и меня больше не выставили.

0: смеивали, не дразнили, просто не замечали. Я постоянно была одна. Даже в толпе чувствовала себя чужой и одинокой.
1: У вас совсем не было друзей?
0: Со мной никто дружить не хотел. Мальчишкам, правда, я нравилась, но они хотели видеться со мной только наедине. Я отвергала их предложение. Когда через 5 лет я в последний раз вышла из школы, я не испытывала ни радости, ни огорчения. Только какое-то смутное, беспокойное чувство неизвестности. Как-то сложится теперь моя жизнь. Миссис Рамзей с гордостью изучала мой аттестат зрелости, когда я летом приехала в Кейп-Кри.
2: Я знала, что ты закончишь прекрасно. Могу только сказать, что очень горжусь тобой, Кенайна. Тебе бы пойти в университет, но нам это не посредством.
0: Конечно, миссис Рамзей, я понимаю.
2: Ты девушка, да к тому же индианка, так что вряд ли сможешь найти работу, которая была бы тут тебе подспорьем. Тебе придется выбрать одно из двух. Стать медицинской сестрой или учительницей.
3: Я на большее не рассчитывала.
2: А что бы ты хотела? Поступить в больницу и учиться на медсестру? Или в учительский колледж?
3: Мне бы хотелось в учительский колледж. И надеюсь, миссис Рамзей, что когда-нибудь я смогу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.
2: Этот аттестат – лучшая благодарность за все.
1: Ну и вы поступили в колледж?
0: Да. Жила в том же пансионе.
1: Ну, в колледже, очевидно, вам было легче. Студенты ведь старше и серьезнее школьников.
0: Знаете, я тоже поначалу так думала. Но я ошиблась. Отношение ко мне ничуть не изменилось. Да, оно и не могло измениться. Ведь в колледже я встретила многих своих соучениц. И они продолжали меня тиранить. Однажды в классе пропала ручка. Доктор Карр предложил обыскать столы. И ручку, конечно, нашли в моем портфеле. Ну, кто-то специально подсунул ее мне. Меня вызвали к директору. Я стояла перед ним, дрожа. Голова моя ходила кругом.
4: Мисс Виверскин, почему вы это сделали?
3: Я этого не делала.
4: Каким же образом тогда ручка оказалась в вашем портфеле?
3: Я выходила из класса. Можно было свободно сунуть ее в мой портфель.
4: Я предполагал, что вы будете отрицать. Разве не правда, что частная собственность не пользуется у людей вашей расы таким же уважением, каким она издавна пользуется у нас?
3: В какой-то мере это так. Среди индейцев в отношении собственности существует закон, высший закон, что никто не вправе пользоваться один тем, что нужно кому-то другому. Мы единое племя, не знающее никаких каст. Все, что принадлежит одному, принадлежит всем.
4: Понимаю, понимаю. Значит, вы решили, что вам нужна эта ручка, и взяли ее, так как считали ее своей. Может быть, у вас и такой закон. Но здесь нельзя жить по такому закону.
3: Я не брала ее. Обычаи моего народа тут ни при чем. Еще несколько лет тому назад я решила отказаться от жизни и нравов своего народа и приобщиться к жизни вашего общества.
4: Двум столь различным культурам, как наши, трудно соединиться, мисс Биверскин. Слишком различны наши ценности и наши нравственные устои. Вступая в общество белых, индеец должен пройти испытательный срок. К нему будут относиться с подозрительностью и недоверием, пока он не докажет, что способен воспринять наш образ жизни. Чтобы достигнуть этого, он должен забыть, что он индеец.
3: Но вы не даете нам забыть. Я пыталась забыть. Но когда я веду себя не так, как, по мнению многих, должна вести себя индианка, я нахожу у себя в портфеле чужие вещи. Нельзя доказать, что я воровка, вы знаете это. Но вам хочется поверить в то, что я воровка, поскольку вы считаете, что все индейцы обязательно воры.
4: Мисс Биверскин, мой долг повелевает мне исключить вас из школы, чем я крайне расстроен. Ибо само ваше появление, обучение в учительском колледже – своего рода эксперимент, за которым внимательно следят в педагогических кругах, ожидая исхода. Исход подтвердил опасения многих.
3: Я не брала! Не брала!
4: Однако, я не намерен исключать вас.
3: Как?
4: Вы пришли сюда с прекрасным аттестатом, и мы готовы предоставить вам возможность сдать экзамены на учителя, если вы этого хотите.
0: Я не смогу остаться здесь, если будет считаться, что я совершила кражу, которую я не совершала.
4: Ну что ж, решение зависит только от вас.
0: Ну и я осталась. Окончила колледж. Ну, что из этого получилось, вы знаете.
1: Да, нелегко сложилась ваша жизнь.
0: Ну, гораздо большие трудности ждут меня впереди.
1: Ну-ну, не надо унывать. Вы получили серьезное образование. Вы нужны.
0: Ну, что вы, оставим этот разговор.
1: Мы подъезжаем, кажется, к Муссоне.
0: Да, это он.
1: Не знаете, когда уходит самолет в Кейп-Кри?
0: Ну, по расписанию через час.
1: А вы летите сразу?
0: Да.
1: Пожалуй, я тоже не буду здесь ночевать. Встретимся в самолете. Извините, я должен пройти в свой вагон за вещами.

0: Мы идем на посадку?
1: Да, под нами Кейп Кри.
0: Домов почти нет. Одни палатки.
1: Это вигвамы. Здесь ведь живут индейцы.
0: А вот тот домик вон за зеленым заборчиком, это что?
1: Это лавка Рамзи. Там же они и живут.

0: Вас кто-нибудь должен встречать?
1: Кинайна! Кинайна!
2: Это миссис Рамзи.
0: Ага, да, догадываюсь.
1: Кинайна! Девочка моя!
2: Ну что?
1: Кинайна!
2: Ну вот, я вынуждена вернуться, миссис Рамзи. Для меня там места не нашлось.
1: Ах, Кинайна!
2: Мне очень жаль. Вы ведь так старались мне помочь, миссис Рамзи.
1: Не будем об этом сейчас. Я рада, что снова вижу тебя.
2: Это мистер Макдональд. Он биолог и хочет какое-то время здесь поработать. Он изучает жизнь гусей.
1: О, это очень интересно.
0: Благодарю вас.
1: А как долго вы собираетесь здесь пробыть, мистер Макдональд?
0: Ну, думаю, месяц, полтора.
1: А где будете жить?
0: О, я пока не знаю.
1: У меня есть свободная комната. Могу вас приютить?
0: Это было бы прекрасно.
2: Миссис Рамзи, можно будет оставить у вас эти две картонки с книгами?
1: Ну, разумеется, ты можешь поставить их в своей комнате.
2: Мне больше не понадобится комната. Я возвращаюсь к родителям.
1: Как? Это невозможно. Твои родители в отъезде, они охотятся на гусей.
2: Не знаете, где?
1: На Кистовани.
2: Пойдет туда завтра чье-нибудь каноэ.
1: Ну, люди все время ездят туда, но ты не должна ехать. Я понимаю, тебе трудно. Мы все читали в газетах.
2: У меня нет выбора.
0: Извините, я догоню вас. Мне нужно кое-что сказать пилоту.
1: Да.
2: Миссис Рамзи. Вы пытались мне помочь. Ни вы, ни я не знали, что учиться и приобретать ученую профессию для индианки бессмысленно.
1: Ты не права, Кинайна.
2: Я ведь благодарна, я благодарна вам за все, но это была ошибка. Теперь я лучше знаю белых, чем знаете их вы. Вы жили здесь в полной изоляции, а я жила среди них в самой гуще.
1: Кинайна, не принимай слишком поспешных решений.
2: Они не поспешные. Мне понадобилось 6 лет, чтобы их принять.
1: Ты не привыкла к индейской жизни. С 4 лет ты живешь по-другому. Для тебя нет пути назад, Кинайна.
2: Вы были мне как мать, и не ваша вина, что все так обернулось. Но, думаю, и не моя. Я не могу больше зависеть от вас. Это было бы несправедливо и к вам, и в еще большей степени ко мне.
1: Нет, ты не должна возвращаться к жизни индейцев. Останешься у нас, пока что-нибудь не подвернется.
2: Нет. Нет, миссис Рамзи. Я начинаю новую жизнь. Сначала. Я должна подготовить себя к тому, чтобы стать женой охотника-индейца. Слишком много времени я потратила даром. Ну и если я зимой умру, и меня похоронят рядом с моими братьями и сестрами, может, это и будет самый прекрасный выход.
1: Ах, Кинайна, не говори так.
0: А вот и я. Скажите, пожалуйста, могу я здесь взять на прокат каноэ, лодку с подвесным мотором, палатку, ну и тому подобное? Видите ли, я собираюсь предпринимать вылазки в места, где водятся гуси.
1: Все это вы сможете взять в нашей лавке.
0: А, прекрасно, прекрасно. Да, и еще. Хорошо бы заполучить проводника-индейца, который бы говорил по-английски.
1: Вот это сложнее. Вот если только Кинайна согласится...

0: С трудом удалось уговорить Кинайну быть моим проводником. Шли дни. Мы часто выезжали на озера и все больше привязывались друг к другу. С тревогой думал я о возникшем чувстве. А если это любовь? Я не смогу жениться на индианке, если рассчитываю в один прекрасный день быть причисленным к суровому ученому университетскому Синклиту. В ушах все время звучали слова доктора Томса.
1: Учтите, Рори, как только индейские скво начнут казаться вам столь хорошенькими, что захочется флиртовать с ними, значит, самое время вернуться к цивилизации.
0: Еще совсем недавно я мог бы с жаром утверждать, что сам я выше расовых предрассудков. А теперь покорно склонялся перед ними, позволил им определить самое главное в моей жизни решение. Я ненавидел себя за это, но сделать что-либо был бессилен. В конце июля ко мне приехал доктор Томс. Ему хотелось лично принять участие в кольцевании гусей. В один из дней, захватив двух индейцев-охотников, мы на каноэ отправились на озера. Ранним солнечным утром высадились на острове. Индейцы ушли ставить западню, а мы с профессором залегли в траве и стали вести наблюдение.

0: Прекрасные места.
1: Да, да.
0: А ну-ка дайте ко мне бинокль, Рори. Ага. Так, так, так. Вон сколько их здесь.
1: Ага, и вы знаете, профессор, меня удивляет огромное количество молодняка.
0: Погодите, а сколько настреливают каждой весной здешние охотники?
1: Я проверил.
0: Ну?
1: Весенняя охота не играет серьезной роли. Видите ли, индейцы сбивают в основном годовалых птиц, которые в этом году не стали бы вить гнезда.
0: Нет, это ерунда. Они свили бы гнезда на будущий год. В этих местах нужно было бы вообще запретить весеннюю охоту.
1: О, учтите, профессор, прежде чем она начинается, здешние бедняки успевают порядком наголодаться. Да, видите ли, доля индейцев очень невелика, и я собираюсь написать в своем отчете, чтобы охоту индейцев не трогали до самого последнего момента.
0: Дорогой мой, вы рассуждаете, как старая плаксивая баба. Ну, если эти дикари не могут прокормить себя полезным трудом, пусть подыхают.
1: Извините, профессор, но это слишком жестоко. Среди них есть незаурядные люди. Вот я вам покажу одну индианку.
0: Что, что, что? Уж не втюрились ли вы, а?
1: Может и так.
0: Слушайте, Рори, Рори, выбросьте это из головы. Вы слышите? Если вы не одумаетесь, не возьметесь за ум, это наилучший способ погубить хорошую карьеру.
1: Кстати, вы ее знаете.
0: Я?
1: Да-да, да. Это та самая учительница, о которой писали в газетах, помните?
0: Ох, вот как! Ну и что же? В жизни она так же хороша, как и на фотографиях, а?
1: В жизни она намного лучше.
0: О-хо-хо, тогда не мудрено, что вам приглянулась эта девица. Я надеюсь, вы не намерены на ней жениться.
1: Пока что я не решил.
0: Господи, да это же невозможно, поймите. Она же не сможет приспособиться к нашему миру.
1: Она-то приспособилась к нашему обществу, а вот наше общество не смогло приспособиться к ней.
0: Я не знаю, конечно, вы можете жениться на ней. И вы получите диплом, устроитесь где-нибудь преподавателем зоологии, и вы так навсегда и останетесь преподавателем зоологии, который женился на Скво. Вас заморозят на этом посту. Университету будет слишком неловко выдвигать на какую-нибудь видную должность человека, женатого на Скво. Подумайте об этом. А тем временем ваши же студенты перешагнут через вас и станут профессорами или там адъюнкт-профессорами. Вы что, этого хотите?
1: Не знаю.
0: У нее, Рори, только один выход. Жить в лесу вместе со своим племенем.
1: Кто-то причаливает к берегу. Я схожу, посмотрю.
0: Не хватало еще, чтобы увели наши каноэ. От них всего можно ожидать.
2: Кто бы это мог быть? Кинайна? Но мы не уславливались.
1: Кинайна, что случилось?
3: Ничего особенного, Рори.
1: Дай руку.
3: Ой, спасибо.
1: И все-таки что-то случилось.
3: Ну, присядем. Как хорошо тут. Ты уезжаешь через неделю?
1: Да.
3: А мы завтра.
1: Как? Как завтра?
3: На охоту. Рано утром. Я хотела бы проститься с тобой. Сейчас. В последний раз. Мы ведь больше не увидимся.
1: Кинайна.
3: Я не хочу прощаться там, рядом с каноэ, когда мы будем уезжать. Ну, там будут родители и вообще полно народу. Не приходи завтра.
1: Нет, я приду.
3: Я прошу тебя, ну, пожалуйста, не приходи. Мы не сможем сказать друг другу ни слова.
2: Все равно.
3: Нет, не надо. Пусть это будет конец.
2: Я люблю тебя, Кинайна.

0: Не забывай. Ты должен что-то сделать, когда вернешься. В одиночку много не сделаешь. Но попытайся. Сделай, что можешь. Постарайся изменить их. Заставь их понять все это безумие.
1: Кинайна, дорогая.
0: Чтобы в другой раз, когда в один прекрасный день двое опять полюбят друг друга, как мы с тобой, все не кончилось так же.
1: Я обещаю тебе.
0: Прощай, Рори. Я люблю тебя.

На следующее утро я стоял у окна своей комнаты, глядя, как биверскины разбирают залатанный бурый вигвам и укладывают пожитки в каноэ. Оно было загружено до краев, битком набито провизией, постелями и всевозможными предметами, необходимыми для лесной жизни: топорами, капканами, рыболовными сетями, ружьями, упряжью для собак. «Мы больше никогда не увидимся», — думал я со щемящей тоской. Один единственный раз Кинайна обернулась и помахала мне рукой. Затем опять отвернулась, глядя перед собой на бескрайние пустынные просторы лесов и болот, которые после ее бесполезной борьбы с чуждым ей миром вновь, наконец, заявили на нее права. Каноэ медленно удалялось и затем скрылось за поросшим ивами мыском, и Кинайна Биверскин, теперь вновь женщина Мускэ-Кавак, исчезла в золотистой дымке увядающего

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Игоря Гранова и Леонида Дербенева «Человек придумал песню» в исполнении Аиды Ведищевой была включена в сборник «Мелодии эстрады», выпущенный в 1966 году. Это первая работа Аиды Ведищевой в грамзаписи. Давайте послушаем.
2: Он где-то ходит по земле, глядит на дождь и снег, и улыбается заре, хороший человек.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а? Иди погуляй.

проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрелок бег,

Бог ведет по жизни, а по земным дорогам проведет собака проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака проводник.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, я начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз, там неврит зрительного нерва. Врачи искали причину. Эта точка стала увеличиваться. Я ехал на машине, передо мной уже появлялся такой небольшой шар. И врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России. То есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину. И где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали? Потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит», ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты уходишь на лицо, принимающее решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки там зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Бралями я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал. Там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот, вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я оттуда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук, то есть вся база у меня исчезла клиентская, и, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены

0: жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья, все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка с тростью, смогу ли я сходить в магазин, не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом через какое-то время я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к упавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, ну, то есть жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, значит, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
3: Ну вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
2: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня вот, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, ну, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, ну, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, ну, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск, и до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Идом, моя собака единственная на тот момент, ну и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, ну, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, значит, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть вот непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, да, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже вот сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, да, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, да. Просто на самом деле интересно. Получаете вы гораздо больше. И вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я вот в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
1: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, да, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
2: Ну, у вас все впереди. Вот недавно новость читала, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
1: Интересная мысль. А вот, Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, вот собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
2: Вообще, мне кажется,

0: Кажется, вопрос ты не должен такой стоять. Конечно же, собака, это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, да? Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левой у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району, по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так, в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без еды, даже вот в университете, допустим, с тростью. Еду водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. А у меня были в этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «Ида, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой: ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иди вперед!» Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до Ижевского пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило, и уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и встроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
0: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что: «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
2: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
0: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу по GPS-навигаторам. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмы с циклокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник Белой Трости, то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапова приезжал, тоже собака-проводник. Мы завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети вместе со зрячими. Ну и наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают. То есть они рисуют плакаты на акции. проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило, если я, да, я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа, да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
3: А к общению в соцсетях как относитесь?
0: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все ВКонтакте. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в четвертом корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где четвертый корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, четвертый корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, если там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на четвертый этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на четвертом этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть одногруппница, один, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
3: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
0: Что же будет? А как раньше люди жили?
3: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю год это 2004-го, да, когда телефонов не было.
0: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнилось.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зашли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005-2006-2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет. Или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить каких-то изменений в расписании. Но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти. Меня ловили там у корпуса, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был уйти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои одногруппники привыкли так достаточно удобно, я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молчат: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком, я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары, и, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию, причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать, достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекцией, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты, именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первое, второе, третье, четвертое. А дальше уже голова работает, ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее, то есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса, но, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался. Либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя. То есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже мне непосредственно задает вопросы по этому докладу. Я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Но тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько, как мне может пригодится в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
0: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
0: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали: «Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем?» Я: «О, Господи!» Конечно же нет. Ну, в моем понимании библиотекарь был, ну, и, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включаются и навигационные курсы. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема, и интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, да, скрипты для Джоза и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания, но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается вот наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну, и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да. До этого еще, до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться в работе с людьми. Многие, да, меня как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно-постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше-больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Just Endem, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, ну что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там да, нет. Я пишу, поняла, ну, да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточно зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или какого-то пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникулы вот так же заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
1: Да, практически с нуля. И насколько это вообще самому человеку нужно?
0: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда в году так, в 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное говорить постоянно, ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятия, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит, сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко. Все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорные устройства – это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорные устройства.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсор или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Folder 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно Китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в дефорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, которые вставляются сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорные будут лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства кнопочные, вот эти вот два, BlackBerry Brief. Молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого, они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
0: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
1: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Brief, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
0: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
1: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из Play Market, оно может сочетать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
1: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в Ижевской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых друзей незрячих, нам принесли ботинок 43 размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36 размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны, они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
1: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
0: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
1: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней. Так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом. Как получилось так, что вы стали сотрудничать? И как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент?
1: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем с Talkback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Talkback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших рассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Osmond, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень было здорово, если бы он все-таки работал с Osmond, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой, как бы, официальной версии Osmond, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывает маршруты, ставит навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
0: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
1: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, соответственно, под работу уже непосредственно с талбеком. То есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки на своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
0: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
1: Пистолет.
0: Ваша любимая книга?
1: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
0: Что вас больше всего привлекает в людях?
1: Честность. Чувство юмора.
0: Отталкивает.
1: Зажатость, скрытность, может быть. Ложь.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: В Индии.
0: Ваше жизненное кредо?
1: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
0: А если бы у вас в руках оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Чтобы не было войны.
0: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
1: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Либина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие. Жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как бы непонятно. Мы пытались сделать, чтобы, ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно, пока не реализовано, то есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они могут привязать механические открытия дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное, не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонний привычный синтезатор из APK-файла, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни токбэк, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно, на Android TV она, на Android iOSP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют. И тогда вы уже даже подобным способом никак токбэк установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там токбэк. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если токбэк нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и токбэк, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
0: Инфотрон.
1: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK-файла. Ну, например, последние версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer, они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда «назад» не работает именно в Mixplorer, нужно нажимать только кнопку «назад» на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться, ну, например, когда у вас к месту, не к месту, открывается меню общее Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки «назад», ну, а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK-файла. А для того, чтобы устанавливать APK-файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, ну даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файл-менеджер, который называется следующим образом: rs-explorer. То есть две английские буквы, rs-explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это cx-explorer. И действительно, я его устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB-накопителю, если на вашей Android-приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV-Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну, а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер. И с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный, пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
0: Инфотрон.
1: Следующая проблема – это веб-браузер. Потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делают. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс.Браузер для Android TV. Но более убогого приложения вообще не видел. Потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки. Это поле поиска и голосовой поиск. И больше ничего. Больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете «Поиск» и пишете запрос «браузер» по-английски, то есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте, и там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, которую, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл», у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV, если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами, я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Addict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Addict, потому что там даже с пульта можно вполне неплохо управлять приложением, причем там уже экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Addict на любом ресурсе, где выкладывается приложение. Из APK файл устанавливайте, по-моему, в Google Play Market подкаст Addict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
0: Инфотрон.
1: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение – это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер. Доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC-плеер можно установить, и MX-плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и останавливаюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper, его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал, поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, а я с вами на этом прощаюсь и до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо, в поле. Никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжья Вена, или проще Княжгородок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки. А за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшие по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистую дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров. И одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той уже таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда бывало Януш, усевшись под тополями с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы. Солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью, говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь

среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны, короткие слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум, в то время как на его лице сменялся целый ряд гримас. Эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тыбурция были грубые, покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций в поучение собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти, отцы сенаторы», они тоже хмурились и говорили друг другу: «Вот уж вражий сын, як лается!» Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матенька, тай жалоб наш хай ему бис!»

0: Слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, раздражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта. Мальчик лет 7, но рослый и развитой не по летам, и маленькая 3-летняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении часовни. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава вторая. Я и мой отец.
1: «Плохо, молодой человек, плохо!» — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция. И старик качал при этом своею седою бородой. «Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей».
0: Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В позднелетние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой. Из-за прудов слышится крикливый звонок, зывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. И так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы, ребенок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. «Ты помнишь матушку?» «Помнил ли я ее?» «О да, я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О да, я помнил ее. Когда она вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто в глухую полночь я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, и опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее, любящую, милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена, Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть нас, разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: «Что нужно?» Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью, но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни, образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу, яркими пятнами. И я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новые знакомства. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла грустно понурясь среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого», — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена. Окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее. Потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну, что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественную тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же самое, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка? Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила? Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь». «Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай». Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах, в которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка, гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. «Ты подойдешь?» — спросил он тихо. «Подойду», — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.
2: «Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался!»
0: Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.
2: «Что же он теперь будет делать?»
0: — послышался опять шепот.
2: «А вот погоди», — ответил голос постарше.
0: Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или вернее из люка в получасовне, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.
2: «Я вот тебе покажу», —
0: погрозил он. Я выпятился грудью вперед.
2: «Ну, ударь, попробуй».
0: Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася. А ты кто такой?»
1: «Я Валик.
0: Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки».
1: «Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?»
0: Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику.
1: «Боится», — сказал тот и сам передал яблоко девочке.
0: «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» — спросил он затем.
1: «Что ж, приходи, я буду рад», — ответил я радушно.
0: Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался.
1: «Я тебе не компания», — сказал он грустно.
0: «Отчего же?» — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.
1: «Твой отец
0: пан судья.
3: «Ну так что же?» — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом».
0: Валик покачал головой. «Тебурцы не пустят», — сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился.
3: «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если тебурцы тебя застанет, будет плохо».
0: Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.
3: Как же мне отсюда выйти?
0: Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.
3: А она?
0: Ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
3: Маруся?
0: Она тоже пойдет с нами.
3: Как, в окно?
0: Валик задумался.
3: Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.
0: С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.
3: «Как хорошо!» — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу. — Скучно здесь,
0: — с грустью произнес Валик.
3: — Вы все здесь живете?
0: — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.
3: — Здесь. — Где же ваш дом?
0: Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:
3: «Ты придешь к нам опять?»
0: «Приду», — ответил я, — «непременно».
3: «Что ж»,
0: — сказал в раздумье Валик, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе».
3: «Кто это ваши?»
0: «Да наши все. Тебурцы, профессор. Хотя тот, пожалуй, не помешает».
3: «Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте».
0: «Эй, послушай-ка!» — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов.
3: «А ты болтать не будешь о том, что был у нас?»
0: «Никому не скажу», — ответил я твердо.
3: «Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта».
0: «Ладно, скажу.
3: Ну, прощай. Прощай».
0: Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
2: — Вася, друг! — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты, голубчик?
0: — А вот как видишь. А вы все меня бросили. Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять:
2: «Что же там было?»
0: «Что?» — ответил я тоном, не допускавшим сомнения.
3: «Разумеется, черти.
0: А вы — трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка.
3: Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.
4: Глава 4. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ее каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на 10 шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо. В косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал: «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. «Вот видишь», — сказал Валик, — «она не любит играть». Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Невеселая?» — переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека. «А это, видишь ли, от серого камня?» «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо, — «это от серого камня».
3: «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая.
4: «Серый камень высосал из нее жизнь», — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. «Так, — говорит Тыбурций». «Тыбурций хорошо знает».
5: «Да», — опять повторила тихим эхом девочка, — «Тыбурций все знает».
4: Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую синевою на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное и неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматой крышей старой часовни. Рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил: «Тыбурций тебе отец?»
5: «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.
4: «Он тебя любит?»
5: «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. Он постоянно обо мне заботится. И знаешь, иногда он целует меня и плачет.
4: «И меня любит и тоже плачет», — прибавила Маруся с выражением детской гордости.
5: «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший.
3: «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа».
5: «Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал».
3: «Ну вот, видишь. А ведь графа засудить не шутка.
5: Почему?»
3: «Почему?» — переспросил Валик, несколько озадаченный.
5: «Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного».
3: «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: „Я вас всех могу купить и продать“.
5: А судья что?»
3: А отец говорит ему: „Подите от меня вон“.
5: «Ну вот, вот. И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой».
3: Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани. Очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко. И уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот сейчас помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай. У нас отец был музыкант по профессии, он работал в районе в музыкальной школе, преподавал там виолончели, и мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике, и вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палуб. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Вот такая зрительная память сохранила, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат-двойняшка пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: А каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна. И, может быть, в данном случае, по-хорошему, самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить, потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать в школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный, но в то время, в 56-м году, это не была Чечено-Ингушетия, это была Грозненская область. Надо сказать, что в 54-м году у нас появился отчим, нам стало легче жить, и с этим отчимом и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 56-го года. Я стал заниматься на баяне с 3-го класса. Хотел с 1-го класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он мне казался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой. Но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, он говорит: пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хор аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальных классах я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличника, знаете.
0: Вы закончили 10 классов? 11?
1: Нет, грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без строек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили. А перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами, ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП, на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот отметить, это существенное обстоятельство, что в доме все-таки у меня, имею в виду Астрахани, в семье была не очень здоровая обстановка. Ну, и по этой причине я решил из Астрахани уехать от родных. И первым делом я про Курск вспомнил. Может быть, поехать в Курск, и там мне могут помочь куда-нибудь устроиться. Я имею в виду по специальности. Приехал, с директором поговорил, он мне тоже не помог. Но я вообще такой человек коммуникабельный от природы. И как-то быстро там за несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами из Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили Избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в Избербаше нужен преподаватель музыки в школе в Избербашской. Дали мне телефон, я созвонился с директором этой школы, Пайзелят Кадеевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: добро, приезжайте. Ну, я и поехал. Приехал в Избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде, я же приехал в совершенно незнакомый город. На работу устроился, а жить негде. Жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. в спальне с ними же.
0: Вот это интересно.
1: Это очень интересно.
0: И как вы там с детьми?
1: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, когда их там в школу привозили. Они многие были переростки.
0: И долго вы так жили с детьми в спальне?
1: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо, и уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко. Ну, мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнату.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы со Слангиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день. Тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
0: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
1: Вот несколько дней назад по радио «Урансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане.

0: Там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, того ни одному Богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Но про меня, потому что я свое имя отчество слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там, они старались на всех языках говорить. Мне там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь, сидишь. Ну, тоска вот, натуральная тоска. Просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
1: И в
0: Разве...
1: итоге.
0: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косюченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». У меня вот, ну, буквально слезы из глаз. Такая тоска. Быстро что-то получил и от него ответ. Ну, куда ж тебя занес мне, Макар, телят не пас. Давай-ка сюда ко мне приезжай на Украину. Ну, я, недолго думая, собрался, уволился. Приехал на Украину к Николаю, поселок Володарка, по Киевской области. Он в музыкальной школе там работал. Но оказалось, что квартиры у него нет, живет он в гостинице. Ему там на льготных условиях разрешили жить, он платил существенно меньше, нежели номер стоит. И работал в музыкальной школе, но там был филиал музыкальной школы. Это значит, что у него не было здания. Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, ну, я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантом. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну, это что же жизнь какая-то? Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград из Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там,
1: Лишь бы в
0: подвозчиком.
1: Ленинграде
0: И вот
1: остаться.
0: в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так, вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы к председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи. Хоть на вокзале. Но плевать на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего. Идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
1: И что же вы?
0: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, что за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную. Тогда была заведующей приемной Нина Федотовна Михайленко. А дело было уже 6 марта. Естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала. Но чувствовала, что она очень торопится. Но, в общем, недолго так мы с ней беседовали. Она мне... Я могу вас только устроить на ПП. Стала думать. Ну, думала недолго. Вот, поедете в Боровичи. В Боровичах вроде бы есть свободные места. Я тут и обрадовался. Помните, он говорил, что моя мать из Новгородской области?

0: области.
1: Да.
0: Я говорю, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление, 10 рублей денег. Именно билет столько стоил до Боровичей, но немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи, в гостиницу устроился, там тогда еще недорого было, 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной, с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был, где это предприятие искать. Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
1: На КамАЗе?
0: На КамАЗе,
1: Вы подъехали к предприятию.
0: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору, когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлостамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. Я уволился, вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
1: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
0: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили Рыбинское предприятие Ярославской области. Я поехал в Ярославль, в надежде, а вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коли я здесь так попал. Мы вас высадим. Я говорю, а где? В Москве? Мне туда надо. В общем, я доехал до Москвы, дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале, поехал опять в центральное правление, к Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
1: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
0: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
1: Да.
0: Это летние лагеря при школе. И вот при одной школе там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде. А я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директор должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой же возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
1: Нет.
0: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
1: А, поняла,
0: вот
1: поняла.
0: Это, вот там эту пломбу и делали.
1: Угу.
0: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели. Чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября. А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я ж на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул, зачем ему работать, когда его работу могу делать я. Он придет, позвонит, ты знаешь, проведи занятие, у меня сегодня некогда, там, ну, находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятии и пошел к этому самому помощнику, говорит, а зачем я у вас буду тут, вот, у вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор. И потом уже и вокальный, инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалась. Оно, собственно, так и должно было быть. Но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало. И все равно даже при этом загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцами. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти и правы. Они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91-го года, когда я переехал бы в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
1: А семью-то вы завели? Когда?
0: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкальное эстрадное объединение. Ну, мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
1: Чем вы там занимались?
0: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Ну, несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду. По совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработала там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами посудите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Ну, попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры, она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербургской. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной, там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой Дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит, о, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне. Ну, я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. И работала там 5 лет.
1: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
0: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.
1: И вы продолжали работать надомником на предприятии?
0: Да, работал надомником на предприятии. А потом там клуб же, предприятие был, правильно, свой?
1: Конечно.
0: Директор клуба ушла, и на ее место назначили другую женщину. И эта женщина меня знала. И она мне предложила заняться самодеятельностью уже на первом предприятии. То есть я, не бросая работу надомником, занимался там же и самодеятельностью. Тоже у меня ансамбль был женский. А потом у всех предприятий настали трудные времена. Настали трудные времена и для первого предприятия.
1: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы играли, пели, выступали?
0: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь вот, на предприятии, особенно на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партии. А что делать? Такая работа в самодеятельности.
1: Ах, жаль, что записи таких не сохранилось.
0: Записи этих нет. Но вы бы там не услышали, потому что там трехголосие было. Там незаметно это было, что я пою с ними.
1: Ну вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
0: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный. Среди незрячих музыкантов, надо сказать, великолепный музыкант.
1: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
0: Да, бэк-вокал там поет этот ансамбль.
2: Элвис Пресли, люби меня нежно, солист на чистом английском языке, Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13. Вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же и так получилось?
3: Не было баяниста. А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
4: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к
3: радио? А к радио, самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там был такой... помещение так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится в этой непонятно вдруг. О, 6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я О6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне, хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Ну, я попробовал, конечно, из меня там 2 слова нельзя было выжить. Ну, в общем, я с этой радиостанции потом так и не ушел. Все свободное время проводил на ней. Вот тогда я понял, что это радиолюбители настоящие, которые коротковолновики, что они имеют лицензии, они проводят связи, получают для этого карточки квитанции о подтверждении связи, так называемые QSL-карточки.
4: И этим вы продолжали всегда заниматься?
3: Очень долгое время я мечтал этим заниматься. Мне даже и во сне снилось очень часто, но не было возможности нигде. А вот когда я уже в Боровичи приехал, когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровичский радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Ну, это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят, нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал, ах, американец, или, а это бразилец. Ну, как же так?
4: А как подождите, же а как вы это слышали, как вы это понимали?
3: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
4: А, говорили, они комментировали, да?
3: Да, комментировали, да. Я же телеграф это не знал.
4: Я вот они, и удивилась.
3: Они мне предложили, хочешь поработать? Я говорю, так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как в эфире работать. Они тогда предложили, походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием, там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку, потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, каким-то недоверием они меня стали пускать за радиостанцию, а тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
4: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
3: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном, но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
4: Так, вот так, ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
3: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
4: С радиолюбителями.
3: Ну, а там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь, она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более. То сейчас меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
4: И вы оставили это дело?
3: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
4: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
3: Существуют в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
4: Вы когда оставили работу?
3: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен, что я буду с ним делать. Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней. Ну, и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку. Потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, Германии. Они решили, поскольку дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
4: Да.
3: Я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были детки, которые занимались компьютерным классом. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились сами-то. А раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
4: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
3: Только.
4: И чем вы занимаетесь?
3: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
4: Оцифровали?
3: Первое, с чего я начал.
4: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
3: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
4: Теперь вроде и радио особенно
3: нет. Теперь радио нету, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансивера. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
4: Без всяких антенн.
3: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, в которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
4: А вы это делаете?
3: Делаю, как же.
4: А как с английским языком?
3: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточно знания английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда, как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
4: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
3: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвор. Занимается русским языком, я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно, корни его русские, его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук, зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывает такие короткие истории записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
4: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата «Вентрила», да?
3: Да.
4: И вы там записали песню.
3: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я ее сам, минус сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на три партии. Партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу. А свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом, вот появилось такое произведение.
4: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек. Как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
3: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
4: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
3: Совершенно верно.
4: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
3: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. Благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы impr@francis.org. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Интурист хорошо говорит.
1: А что он говорит конкретно? Что?
2: Языками не владею, ваше благородие.
3: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире «Радио Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.

Если б я был художником, если б я только мог, если б я был художником, был бы как полубог. Нарисовал бы облака, чей-то веселый смех, если б я был художником,

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Благодарю вас, профессор.
3: А из вас выйдет хороший биолог, Рори.
2: Едва ли, профессор.
3: Нет, нет, нет, я не ошибаюсь. Но учтите, ваше будущее в ваших руках. Ну-ка, давайте освежим наши географические познания. Так, вот карта. Давайте посмотрим. Значит, завтра рано утром вы сядете в поезд и отправитесь в Кохран. Вот. Значит, в Кохране вы пересядете в другой поезд, который доставит вас в Мусани. Это вот здесь.
2: На самом побережье.
3: Ну да, да, почти. Вот. Так. За Мусани, там, на побережье, только фактории да индейские поселки. Ой, кстати, об индейцах. Вам ведь придется иметь с ними дело. Это отличные охотники, прекрасно ставят ловушки, но они непригодны ни для чего другого.
2: Сигарет, профессор?
3: Благодарю вас.
2: А неужто среди них нет смышленых людей, которые бы захотели изменить свой образ жизни?
3: Друг мой, вы думаете, это так просто? Да нет, традиции ломать – это дело сложное. А смышленые вообще-то среди них попадаются. Тут вот недавно был случай. Девушка из племени Кри.
2: Девушка?
3: Да, да. Как раз родом из поселка на побережье. Вот где вам предстоит работать. Очень толковая. К тому же прихорошенькая. Прихорошенькая. Да, в местных газетах было много ее фотографий. Окончила учительский колледж в Блэквуде, сдала экзамены, получила место в деревенской школе неподалеку от Кохрана. Так вот, школьные попечители должны были соображать, что делают.
2: А что?
3: А что? Родители не пожелали, чтобы их детей обучала индианка. И я не стану упрекать их за это. Нет. Ну, ее уволили.
2: А как зовут эту индианку?
3: А вот здесь у меня где-то была газета. Кажется, я ее еще не выбросил. Сейчас. А, да, вот. Да, вот она. Вот и фотография. Так. Кеннайна Биверскин. Вот, смотрите.
2: Разрешите?
3: Прошу.
2: Действительно, симпатичная.
3: Очень недурна. Но отдыхайте, Рори. Вам ведь завтра рано вставать.
4: Вы слушаете радиопостановку «Кеннайна» по роману канадского писателя Фреда Боцворта «Чужак с острова Барра».

0: Раскачиваясь из стороны в сторону, поезд мчался по плоской болотистой равнине, которая тянулась вдоль берега и незаметно спускалась к заливу Джемса. В соседнем вагоне ехали индейцы. Они были охотники, лесорубы, которые хорошо знали окрестности, и мне захотелось побеседовать с кем-нибудь из них. Я вошел в вагон и, сделав 2-3 шага, остановился. Здесь было душно и накурено. Мужчины потягивали пиво, закусывая холодными бобами. Женщины молча смотрели в окна. Мое внимание привлекла девушка, сидевшая на первой скамье. Наши взгляды на секунду встретились, и мгновение я был в замешательстве. Она была такой же индианкой, как все, и все же совершенно иной. У нее были большие темные глаза, длинные черные ресницы. В глазах почти не чувствовалось монгольской раскосости. Вместо серого, бесформенного, заменявшего пальто вязаного балахона, как у всех других женщин в вагоне, на ней был плотно облегающий синий джемпер. Она была красива. Очень красива. Это была экзотическая, непривычная красота. И тут я понял, кто она такая. Это могла быть только она, Кинайна Биверскин, та самая учительница, которую выгнали за то, что она индианка. Мною овладело отчаянное любопытство.
1: Простите, здесь не занято?
2: Нет, свободно.
1: Я никогда не был в Мусоне. Есть там гостиницы, где можно остановиться?
2: Настоящей гостиницы нет. Ну, разве что пансион другой.
1: А есть хоть там такси?
2: В Мусоне нет никаких такси. Там вообще нет машин. Ну, кроме единственного пикапа, который подают к поезду.
1: Вы едете домой? В Кейп-Кри, не так ли?
2: Кто вы такой?
1: Я биолог. Родом с Бары, окончил Торонский университет. А теперь вот направляюсь к заливу Джемса изучать канадских гусей. Меня зовут Рори Макдональд. Ну, а вы кто?
2: Я никто. Хуже, чем никто. Я учительница, но кое-кто из ваших предпочел закрыть школу, чем оставить меня там.
1: Я знаю. И мне жаль, что так случилось.
2: Знаете?
1: Да. Да, я догадался. Вы Кинайна Биверскин.
2: А, да, это так. А теперь пресловутая особа, не правда ли?
1: Я понимаю. Вам больно и горько. Но, надеюсь, вы не считаете, что ваши неприятности типичны для отношения всех белых к индейцам.
2: Они куда типичнее, чем вы, вероятно, полагаете.
1: А что вы сейчас собираетесь делать?
2: Я возвращаюсь домой.
1: Ну да, а что вы будете делать?
2: Возвращаюсь домой, в Кейп-Кри. Ну, а что буду делать, я не знаю. Ну, может быть, устрою маленькую школу, буду учить ребят. Там у нас нет государственной школы, и мало кто учился хотя бы читать по-английски.
1: Я убежден, что вы многое можете сделать для ваших людей. Помочь им изменить и улучшить свою жизнь.
2: Их жизнь нуждается в улучшениях, если вы имеете в виду питание и медицинское обслуживание. Но если вы хотите сказать, что они должны перенять ваш образ жизни, то это приведет лишь к страданиям и утратам. Это гордые люди, вы знаете. У них своя культура, свои традиции. И я не думаю, что они должны изменять их.
1: Возможно, вы правы.
2: Я сама сделала эту ошибку.
1: Скажите, мисс Биверскин, где вы выросли? Как получилось, что девочка из семьи Зверолова Кри стала учительницей?
2: Родилась я здесь, на севере, ну, в обыкновенном индейском вигваме. А выросла среди чужих белых людей.
1: А почему? Как это случилось?
2: Ну, когда мне было 4 года, я заболела туберкулезом. Благотворительная организация определили меня в специальную государственную больницу на юге страны. Я провела там долгих 6 лет. За это время я забыла свой родной язык, родные обычаи. Разлука с родителями была полнейшей. Они не умели ни читать, ни писать, и я не получала писем. Через несколько лет я уже и вовсе не могла их себе представить. А когда через 6 лет вернулась, мы не узнали друг друга.
1: А родной язык быстро вспомнили?
2: Не очень скоро. Все как-то приходило постепенно. Но через полгода я уже понимала и говорила на языке кри. Потом 4 года училась в школе-интернате для индейских детей. Это недалеко от Муссони. Все мое образование на этом бы и закончилось, если бы не миссис Рамзей.
1: А это кто?
2: Рамзей владеет небольшой лавочкой в нашем поселке. А я помогала им по хозяйству, и в лавке работала. Они давали мне читать книги из своей библиотеки. Мы как-то привязались друг к другу. И когда я на отлично сдала вступительные экзамены в школу второй ступени, миссис Рамзе решила, что мне обязательно надо продолжать учебу. Но ведь это было не так просто. Нужны были деньги. Помню, миссис Рамзе пригласила меня с матерью к себе в дом. Сначала говорили о погоде, о ловле осетра. Затем речь зашла обо мне.
3: Еще ни один индейский школьник не учился так, как ваша Кинайна. Вы знаете об этом?
4: О, миссис Рамзей.
3: Кинайна сдавала такие же письменные экзамены, как все белые дети, но лишь немногие из них, только самые умные, получили такие высокие отметки, как Кинайна.
4: Доченька Кинайна.
3: Да, но она еще многому могла бы научиться в больших школах, в городах белых людей на юге. Учение дается ей легко, и было бы ужасной ошибкой, если бы она сейчас прекратила занятия.
4: Что же делать, миссис Рамзей?
3: Она должна поступить в старшие классы, в полную среднюю школу, как называют это белые. Для этого ей придется жить в городе, на юге, и ходить в школу вместе с белыми детьми. Это не бесплатная школа, как тот интернат, но мы с мистером Рамзаем будем вносить эту плату. А Кинайна могла бы в возмещение каждое лето помогать мне по хозяйству.
4: Вы очень добры, миссис Рамзай.
3: Она могла бы поселиться у моей сестры в Блэквуде и ходить там, в школу.
4: Да, миссис Рамзей, но это нехорошо учиться на белую. Кинайна должна теперь учиться на индейскую женщину. Она должна научиться управлять каноэ, сушить бобровые шкуры, ловить кроликов, а то ни один индеец не возьмет ее в жены.
3: Да Кинайна может научиться этому в любое время, как только ей понадобится. Но если идти в школу, это надо делать сейчас. Может, она станет медицинской сестрой или учительницей, и правительство будет платить ей за то, что она вернется в Кейп-Кри лечить и учить свое племя.
4: Ах, миссис Рамзей.
3: Что за беда, если она тогда ничего не будет смыслить в ловле кроликов? Она станет важным человеком в Кейп-Кри. И вы с мужем тоже будете важными людьми, потому что вы ее родители.
4: Я так долго ждала своего часа, миссис Рамзей. Ждала, когда стану матерью. Но силы небесные отняли у меня всех моих детей. И осталась одна, Кинайна. Я думала, в этом году в школе придет конец, и дочь вернется домой. Я так радовалась. Хотела научить ее дубить лосиные шкуры, шить мокасины, коптить рыбу. Научить ее быть настоящей индейской женщиной. Женщиной мускэковак. Но я знаю, что для ребенка хорошо ходить в школу. Поэтому я отпускаю ее. Пусть работает здесь, у вас. Можете послать ее в свою школу.
3: Вы правильно решили.
4: Теперь вы станете матерью Кинайны Биверскин. Ей так будет лучше.
2: Я никогда не забуду, как мать медленно поднялась из-за стола. В глазах ее были слезы. Тяжело ступая, она вышла за дверь к калитке и быстро пошла вниз по откосу, и ни разу не обернулась. Бедная мама. Если бы она тогда знала, что мне придется пережить, она бы ни за что меня не отпустила.
0: Вы имеете в виду материальные трудности?
2: Нет, мистер Макдональд. Я говорю о расовых трудностях. Их я испытал уже в первый день своего приезда в Блэквуд. Сестра миссис Рамзей не пожелала, чтобы в ее доме жила индианка. Мне пришлось поселиться в маленьком пансионе неподалеку от школы. Моя соседка по комнате, когда узнала, что я индианка, тотчас переселилась в другую комнату. В школе в первый день никто не захотел сидеть со мной за одной партой. Я только и слышала: это грязная индианка. С трудом досидев до конца уроков, я в слезах добежала до своей комнаты и бросилась на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Так и застала меня миссис Рамзей, которая пришла проститься со мной. В тот день она возвращалась в Кейп-Кри.
3: Кинайна, девочка моя, что случилось?
4: Все меня ненавидят, потому что я индианка. Я поеду домой в Кейп-Кри.
3: Успокойся, детка, успокойся. Это моя вина. Я знала, что так будет, но не знала, как сказать тебе об этом. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты была готова, но мне было неловко, стыдно, я смолчала. Я предоставила тебя самой сделать это открытие. Это было нехорошо с моей стороны. Прости.
4: Почему? Почему они все такие злые?
3: Многие из белых думают, что они от природы выше и умнее, чем люди других рас. Но только глупый, необразованный, неспособный мыслить считает, что это действительно так. Они проповедуют, что есть высшие и низшие расы, чтобы скрыть от самих себя свою собственную неполноценность. Образованные люди так не считают. Ну, ты слушаешь меня?
4: Да.
3: Расовая нетерпимость и дискриминация, к сожалению, еще долго будут существовать. Ты должна привыкнуть к этому. Она гнездится главным образом в мелких душонках людей, не умеющих мыслить. Это они, низшая раса, а не ты. Понимаешь?
2: Да, миссис Рамзей.
3: Встань. Встань, девочка моя, встань. Поначалу все кажется хуже, чем на самом деле. Все уляжется, когда они поближе познакомятся с тобой. Но тебе всю жизнь придется сталкиваться с этим. Слабеньким это не по плечу, и по всему свету они спешат укрыться в своих собственных маленьких Кейп-Кри. Но ты ведь сильная. Сильная. Правда?
2: Не знаю.
3: Ну так я знаю. А теперь иди, умойся и приведи себя в порядок. Ты ведь останешься, не так ли?

0: Со мной никто дружить не хотел. Мальчишкам, правда, я нравилась, но они хотели видеться со мной только наедине. Я отвергала их предложение. Ну, когда через 5 лет я в последний раз вышла из школы, я не испытывала ни радости, ни огорчения. Только какое-то смутное, беспокойное чувство неизвестности. Как-то сложится теперь моя жизнь. Миссис Рамзей с гордостью изучала мой аттестат зрелости, когда я летом приехала в Кейп-Кри.
1: Я знала, что ты закончишь прекрасно. Могу только сказать, что очень горжусь тобой, Кенайна. Тебе бы пойти в университет, но нам это не посредством.
0: Конечно, миссис Рамзи, я понимаю.
1: Ты девушка, да к тому же индианка, так что вряд ли сможешь найти работу, которая была бы тут тебе подспорьем. Тебе придется выбрать одно из двух. Стать медицинской сестрой или учительницей?
2: Я на большее не рассчитывала.
1: А что бы ты хотела? Поступить в больницу и учиться на медсестру? Или в учительский колледж?
2: Мне бы хотелось в учительский колледж. И надеюсь, миссис Рамзи, что когда-нибудь я смогу отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.
1: Этот аттестат – лучшая благодарность за все.
3: Ну и вы поступили в колледж?
0: Да. Жила в том же пансионе.
3: Ну, в колледже, очевидно, вам было легче. Студенты ведь старше и серьезнее школьников.
0: Знаете, я тоже поначалу так думала. Но я ошиблась. Отношение ко мне ничуть не изменилось. Да, оно и не могло измениться. Ведь в колледже я встретила многих своих соучениц. И они продолжали меня тиранить. Однажды в классе пропала ручка. Доктор Карр предложил обыскать столы, и ручку, конечно, нашли в моем портфеле. Ну, кто-то специально подсунул ее мне. Меня вызвали к директору. Я стояла перед ним, дрожа, голова моя ходила кругом.
4: Мисс Биверскин, почему вы это сделали?
2: Я этого не делала.
4: Каким же образом тогда ручка оказалась в вашем портфеле?
2: Я выходила из класса. Можно было свободно сунуть ее в мой портфель.
4: Я предполагал, что вы будете отрицать. Разве не правда, что частная собственность не пользуется у людей вашей расы таким же уважением, каким она издавна пользуется у нас?
2: В какой-то мере это так. Среди индейцев в отношении собственности существует закон, высший закон, что никто не вправе пользоваться один тем, что нужно кому-то другому.
4: Угу.
2: Мы единое племя, не знающее никаких каст. Все, что принадлежит одному, принадлежит всем.
4: Понимаю, понимаю. Значит, вы решили, что вам нужна эта ручка, и взяли ее, так как считали ее своей. Может быть, у вас и такой закон. Но здесь нельзя жить по такому закону.
2: Я не брала ее. Обычаи моего народа тут ни при чем. Еще несколько лет тому назад я решила отказаться от жизни и нравов своего народа и приобщиться к жизни вашего общества.
4: Двум столь различным культурам, как наши, трудно соединиться, мисс Биверскин. Слишком различны наши ценности и наши нравственные устои. Вступая в общество белых, индеец должен пройти испытательный срок. К нему будут относиться с подозрительностью и недоверием, пока он не докажет, что способен воспринять наш образ жизни. Чтобы достигнуть этого, он должен забыть, что он индеец.
2: Но вы не даете нам забыть. Я пыталась забыть. Но когда я веду себя не так, как, по мнению многих, должна вести себя индианка, я нахожу у себя в портфеле чужие вещи. Нельзя доказать, что я воровка, вы знаете это. Но вам хочется поверить в

0: То, что я воровка, поскольку вы считаете, что все индейцы обязательно воры.
1: Мисс Биверскин, мой долг повелевает мне исключить вас из школы, чем я крайне расстроен. Ибо само ваше появление, обучение в учительском колледже – своего рода эксперимент, за которым внимательно следят в педагогических кругах, ожидая исхода. Исход подтвердил опасения многих.
0: Я не брала! Не брала!
1: Однако, я не намерен исключать вас.
0: Как?
1: Вы пришли сюда с прекрасным аттестатом, и мы готовы предоставить вам возможность сдать экзамены на учителя, если вы этого хотите.
0: Я не смогу остаться здесь, если будет считаться, что я совершила кражу, которую я не совершала.
1: Ну что ж, решение зависит только от вас.
2: Ну и я осталась. Окончила колледж. Но что из этого получилось, вы знаете.
3: Да, нелегко сложилась ваша жизнь.
2: Ну, гораздо большие трудности ждут меня впереди.
3: Ну-ну, не надо унывать. Вы получили серьезное образование. Вы нужны.
2: Ну что, оставим этот разговор.
3: Мы подъезжаем, кажется, к Муссоне.
2: Да, это он.
3: Не знаете, когда уходит самолет в Кейп-Кри?
2: Ну, по расписанию через час.
3: А вы летите сразу?
2: Да.
3: Пожалуй, я тоже не буду здесь ночевать. Встретимся в самолете. Извините, я должен пройти в свой вагон за вещами.

0: Мы идем на посадку?
1: Да, под нами Кейп Кри.
0: Домов почти нет. Одни палатки.
1: Это вигвамы. Здесь ведь живут индейцы.
0: А вот тот домик вон за зеленым заборчиком, это что?
1: Это лавка Рамзи. Там же они и живут.

0: Вас кто-нибудь должен встречать?
1: Кинайна! Кинайна!
2: Это миссис Рамзи.
0: Да, догадываюсь.
1: Кинайна! Девочка моя!
2: Ну что?
1: Кинайна!
2: Ну вот, я вынуждена вернуться, миссис Рамзи. Для меня там места не нашлось.
1: Ах, Кинайна!
2: Мне очень жаль. Вы ведь так старались мне помочь, миссис Рамзи.
1: Не будем об этом сейчас. Я рада, что снова вижу тебя.
2: Миссис, да, вот, это мистер Макдональд. Он биолог и хочет какое-то время здесь поработать. Он изучает жизнь гусей.
1: О, это очень интересно.
0: Благодарю вас.
1: А как долго вы собираетесь здесь пробыть, мистер Макдональд?
0: Ну, думаю, месяц-полтора.
1: А где будете жить?
0: О, я пока не знаю.
1: У меня есть свободная комната. Я могу вас приютить?
0: Это было бы прекрасно.
2: Миссис Рамзи, можно будет оставить у вас эти две картонки с книгами?
1: Ну, разумеется, ты можешь поставить их в своей комнате.
2: Мне больше не понадобится комната. Я возвращаюсь к родителям.
1: Как? Это невозможно. Твои родители в отъезде, они охотятся на гусей.
2: Не знаете где?
1: На Кистоване.
2: Пойдет туда завтра чье-нибудь каное.
1: Ну, люди все время ездят туда, но ты не должна ехать. Я понимаю, тебе трудно. Мы все читали в газетах.
2: У меня нет выбора.
0: Извините, я догоню вас. Мне нужно кое-что сказать пилоту.
1: Да.
2: Миссис Рамзи, вы пытались мне помочь. Ни вы, ни я не знали, что учиться и приобретать ученую профессию для индианки бессмысленно.
1: Ты не права, Кинайна.
2: Я ведь благодарна. Я благодарна вам за все, но это была ошибка. Теперь я лучше знаю белых, чем знаете их вы. Вы жили здесь в полной изоляции, а я жила среди них в самой гуще.
1: Кинайна, не принимай слишком поспешных решений.
2: Они не поспешные. Мне понадобилось 6 лет, чтобы их принять.
1: Ты не привыкла к индийской жизни. С 4 лет ты живешь по-другому. Для тебя нет пути назад, Кинайна.
2: Вы были мне как мать, и не ваша вина, что все так обернулось. Но, думаю, и не моя. Я не могу больше зависеть от вас. Это было бы несправедливо и к вам, и в еще большей степени ко мне.
1: Нет, ты не должна возвращаться к жизни индейцев. Останешься у нас, пока что-нибудь не подвернется.
2: Нет. Нет, миссис Рамзи. Я начинаю новую жизнь. Сначала. Я должна подготовить себя к тому, чтобы стать женой охотника-индейца. Слишком много времени я потратила даром. Ну и если я зимой умру, и меня похоронят рядом с моими братьями и сестрами, может, это и будет самый прекрасный выход.
1: Ах, Кинайна, не говори так.
0: А вот и я. Скажите, пожалуйста, могу я здесь взять на прокат каноэ, лодку с подвесным мотором, палатку, ну и тому подобное? Видите ли, я собираюсь предпринимать вылазки в места, где водятся гуси.
1: Все это вы сможете взять в нашей лавке.
0: А, прекрасно, прекрасно. Да, и еще. Хорошо бы заполучить проводника-индейца, который бы говорил по-английски.
1: Вот это сложнее. Вот если только Кинайна согласится.

0: трудом удалось уговорить Кенайну быть моим проводником. Шли дни. Мы часто выезжали на озера и все больше привязывались друг к другу. С тревогой думал я о возникшем чувстве. А если это любовь? Я не смогу жениться на индианке, если рассчитываю в один прекрасный день быть причисленным к суровому ученому университетскому Синклиту. В ушах все время звучали слова доктора Томса.
1: Учтите, Рори, как только индейские скво начнут казаться вам столь хорошенькими, что захочется флиртовать с ними, значит, самое время вернуться к цивилизации.
0: Еще совсем недавно я мог бы с жаром утверждать, что сам я выше расовых предрассудков. А теперь покорно склонялся перед ними, позволил им определить самое главное в моей жизни решение. Я ненавидел себя за это, но сделать что-либо был бессилен. В конце июля ко мне приехал доктор Томс. Ему хотелось лично принять участие в кольцевании гусей. В один из дней, захватив двух индейцев-охотников, мы на каноэ отправились на озера. Ранним солнечным утром высадились на острове. Индейцы ушли ставить западню, а мы с профессором залегли в траве и стали вести наблюдение.

0: Прекрасные места.
1: Да, да.
0: А ну-ка дайте ко мне бинокль, Рори. Ага. Так, так, так. Вон сколько их здесь.
1: Ай, вы знаете, профессор, меня удивляет огромное количество молодняка.
0: Погодите, а сколько настреливают каждой весной здешние охотники?
1: Я проверил.
0: Ну?
1: Весенняя охота не играет серьезной роли. Видите ли, индейцы сбивают в основном годовалых птиц, которые в этом году не стали бы вить гнезда.
0: Нет, это ерунда. Они свили бы гнезда на будущий год. В этих местах нужно было бы вообще запретить весеннюю охоту.
1: О, учтите, профессор, прежде чем она начинается, здешние бедняки успевают порядком наголодаться. Да, видите ли, доля индейцев очень невелика, и я собираюсь написать в своем отчете, чтобы охоту индейцев не трогали до самого последнего момента.
0: Дорогой мой, вы рассуждаете, как старая плаксивая баба. Ну, если эти дикари не могут прокормить себя полезным трудом, пусть подыхают.
1: Извините, профессор, но это слишком жестоко. Среди них есть незаурядные люди. Вот я вам покажу одну индианку.
0: Что? Уж не втюрились ли вы, а?
1: Может и так.
0: Слушайте, Рори, выбросьте это из головы. Вы слышите? Если вы не одумаетесь, не возьметесь за ум, это наилучший способ погубить хорошую карьеру.
1: Кстати, вы ее знаете.
0: Я?
1: Да. Это та самая учительница, о которой писали в газетах, помните?
0: Ох, вот как! Ну и что же? В жизни она так же хороша, как и на фотографиях, а?
1: В жизни она намного лучше.
0: О-о-о, тогда не мудрено, что вам приглянулась эта девица. Я надеюсь, вы не намерены на ней жениться.
1: Пока что я не решил.
0: Господи, да это же невозможно, поймите. Она же не сможет приспособиться к нашему миру.
1: Она-то приспособилась к нашему обществу, а вот наше общество не смогло приспособиться к ней.
0: Я не знаю, конечно, вы можете жениться на ней. И вы получите диплом, устроитесь где-нибудь преподавателем зоологии, и вы так навсегда и останетесь преподавателем зоологии, который женился на Скво. Вас заморозят на этом посту. Университет будет слишком неловко выдвигать на какую-нибудь видную должность человека, женатого на Скво. Подумайте об этом. А тем временем ваши же студенты перешагнут через вас и станут профессорами или там адъюнкт-профессорами. Вы что, этого хотите?
1: Не знаю.
0: У нее, Рори, только один выход. Жить в лесу вместе со своим племенем.
1: Кто-то причаливает к берегу. Я схожу, посмотрю.
0: Не хватало еще, чтобы увели наши каноэ. От них всего можно ожидать.
2: Кто бы это мог быть? Кинайна? Но мы не уславливались.
1: Кинайна, что случилось?
3: Ничего особенного, Рори.
1: Дай руку.
3: Ой, спасибо.
1: И все-таки что-то случилось.
3: Ну, присядем. Как хорошо тут. Ты уезжаешь через неделю?
1: Да.
3: А мы завтра.
1: Как? Как завтра?
3: На охоту. Рано утром. Я хотела бы проститься с тобой. Сейчас. В последний раз. Мы ведь больше не увидимся.
1: Кинайна.
3: Я не хочу прощаться там, рядом с каноэ, когда мы будем уезжать. Ну, там будут родители и вообще полно народу. Не приходи завтра.
1: Нет, я приду.
3: Я прошу тебя, ну, пожалуйста, не приходи. Мы не сможем сказать друг другу ни слова.
2: Все равно.
3: Нет, не надо. Пусть это будет конец.
2: Я люблю тебя, Кинайна.

0: Не забывай. Ты должен что-то сделать, когда вернешься. В одиночку много не сделаешь. Но попытайся. Сделай, что можешь. Постарайся изменить их. Заставь их понять все это безумие.
1: Кинайна, дорогая.
0: Чтобы в другой раз, когда в один прекрасный день двое опять полюбят друг друга, как мы с тобой, все не кончилось так же.
1: Я обещаю тебе.
0: Прощай, Рори. Я люблю тебя.

На следующее утро я стоял у окна своей комнаты, глядя, как биверскины разбирают залатанный бурый вигвам и укладывают пожитки в каноэ. Оно было загружено до краев, битком набито провизией, постелями и всевозможными предметами, необходимыми для лесной жизни, топорами, капканами, рыболовными сетями, ружьями, упряжью для собак. «Мы больше никогда не увидимся», — думал я со щемящей тоской. Один единственный раз Кинайна обернулась и помахала мне рукой. Затем опять отвернулась, глядя перед собой на бескрайние пустынные просторы лесов и болот, которые после ее бесполезной борьбы с чуждым ей миром вновь, наконец, заявили на нее права. Каноэ медленно удалялось и затем скрылось за поросшим ивами мыском, и Кинайна Биверскин, теперь вновь женщина Мускек-Авак, исчезла в золотистой дымке увядающей

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В исполнении ансамбля «Синяя птица» предлагаю вашему вниманию композицию «Цветы мне говорят прощай». Солист ансамбля Сергей Левкин написал эту песню на стихотворение Сергея Есенина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз, там неврит зрительного нерва. Врачи искали причину. Эта точка стала увеличиваться. Я ехал на машине. Передо мной уже появлялся такой небольшой шар. И врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России. То есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину. И где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс. Вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте. И можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали, потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит». Ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты выходишь на лицо, принимающее решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки там зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Бралями я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал. Там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот, вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я оттуда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук, то есть вся база у меня исчезла клиентская, и, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги. А теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка, смогу ли я сходить в магазин, не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к Купавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
0: Но вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
2: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск, до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Ида, моя собака, единственная на тот момент, и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, троллейбусе, трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, да. Просто

0: не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
1: Ну, у вас все впереди. Вот недавно новость читала, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек поводырей.
0: Интересная мысль. А вот, Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, вот собаку поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота поводыря, что бы вы предпочли?
1: Вообще, мне кажется, вопрос не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я и только хочу скомандовать магазин, да? Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левую у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району, по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так, в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без еды, даже вот в университете, допустим, с тростью. Еду водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. А у меня были вот этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «Ида, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой: ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иди вперед!» Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, «пока-пока», она машет лапкой, там, «сдавайся», она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее – это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до жесткого пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило. И уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и встроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
1: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что: «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
3: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
1: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу под GPS-навигатором. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмы с циклокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник «Белой трости», то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапова приезжал, тоже собака-проводник. Мы завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети, вместе со зрячими. Ну и наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом.

0: если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают, то есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило, если я, да, я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа. Да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
1: А к общению в соцсетях как относитесь?
0: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все в контакт. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в 4-м корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где 4-й корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, 4-й корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на 4-й этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на 4-м этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть одногруппница, один, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
1: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
0: Что же будет? А как раньше люди жили?
1: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, и как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю год это 2004-го, да, когда телефонов не было.
0: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнялось.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зашли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005, 2006, 2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет, или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании, но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти. Меня ловили там по корпусу, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был уйти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои одногруппники привыкли так достаточно удобно. Я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то я захожу в класс, молчание: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, два курса, там, три курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекции, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты, именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первое, второе, третье, четвертое. А дальше уже голова работает, ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее, то есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса, ну, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался. Либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя. То есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже меня непосредственно задает вопросы по этому докладу. Я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Но тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то, что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, не понимаю, но не настолько, как мне может пригодится в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
0: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
0: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия. Создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали. Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем? Я, о, господи, конечно же нет. Ну, в моем понимании, библиотекарь был, ну, и, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включаются и навигационные курсы. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема, и интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, какие-то скрипты для Джозы и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да? До этого, еще до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться по работе с людьми. Многие, да, меня как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Джо Стандем, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, но что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там «да», «нет». Я пишу «поняла». Да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги. То есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры, она читала плохо, то что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточное зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или такого же пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникул его также заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
1: Да, практически с нуля. И насколько это вообще самому человеку нужно?
0: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда в году так, в 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное говорить постоянно, ты не бойся, ты делай это, делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятия, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит, сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко, все, не подходило к неделю к компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство – это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсоры или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно Китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в тифлорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, которые вставляются в сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорный будет лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства кнопочные, вот эти вот два, BlackBerry Priv. Молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого, они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
0: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
1: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз-таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Priv, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
0: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
1: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из Play Market, оно может сочетать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
1: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в женской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых друзей незрячих, нам принесли ботинок 43-го размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36-й размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны, они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
1: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
0: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
1: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней, так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы стали сотрудничать, и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент.
1: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOPA появился новый голосовой ассистент, который необычно, он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же, тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем с Talkback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Talkback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших рассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Озман, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень было здорово, если бы он все-таки работал с Озман, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой как бы официальной версии Осман, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывают маршруты, ставят навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
0: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
1: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, непосредственно под работу, уже непосредственно с талбеком, то есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки в своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
0: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
1: Пистолет.
0: Ваша любимая книга?
1: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
0: Что вас больше всего привлекает в людях?
1: Честность. Чувство юмора.
0: Отталкивает.
1: Зажатость, скрытность, может быть, ложь.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: В Индии.
0: Ваше жизненное кредо?
1: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
0: А если бы у вас в руках оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Чтобы не было войны.
0: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
1: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Липина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие, жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как-то непонятно. Мы пытались сделать, чтобы... Ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно, пока не реализовано. То есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они не могут привязать механическое открытие дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное – не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org